Ном, Азбука. Этот трек открывает альбом «Воздух общий», приблизительно 18-й у этой группы. Ну и песня, без которой я никак не могу обойтись, она называется «Михаил Иванович». Одна.

одном из города Петербурга, альбом «Воздух общий». Ну а теперь перейдем к нашей обычной космополитичной повестке. Лорен Хоффман and the Secret Storm. Это американская группа. Лорен Хоффман из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния. Хорошая такая девушка. Разные у нее были проекты в жизни. Ну вот это вот пятый у нее уже альбом. Первый из группы «Секретный шторм», и называется он «Family Ghost», то есть «Семейный призрак». Слушаем заглавную песню.

Лорен Хоффман. «Семейный призрак». Грегори Пеппер — это уже парень из штата Онтарио, из Канады. Никак не из Торонто, из какого-то маленького городка, название которого я даже не знаю. Зовут его Грегори Пеппер, а его группа называется «Его проблемы». Грегори Пеппер and his problems. Седьмой альбом уже вышел у Грегори с его проблемами. По стилю это такой очень эксцентричный, странноватый арт-поп. Альбом называется «I know now why you cry». «Теперь я знаю, почему ты плачешь». Слушаем песню «I'm dying», «Я умираю».

Да, очень натурально Грегори Пеппер изобразил собственное умирание. Это был альбом «I Know Now Why You Cry». Следующая девушка исполняет чисто американскую музыку, хотя сама она из Франции. Зовут ее Вероник Гайо. Исполняет она такой блюз-рок, типичнейший, традиционнейший. Ее второй альбом называется «Animal», первый назывался «Wildcat», «Дикая кошка». И слушаем с него песню «No second-hand kind of woman». «Я не женщина типа second-hand».

Вероник Гайо, альбом «Animal». Ну и вот теперь этот самый «Die Welt Traumforscher». Это очень странная история, можно было бы о ней много всего говорить. В общем, это человек из города Цюриха в Швейцарии, зовут его Кристиан Пфлюгер. Он пишет музыку, тексты, поет, а также делает огромное количество графических черно-белых рисунков. То, что он из Швейцарии, тут же напомнило мне знаменитого швейцарского культового аутсайдер-художника Адольфа Вёльфли. В общем-то, это такой современный Вёльфли, только он не только рисует всякие безумные картинки, но еще и сочиняет и записывает музыку. Вышло у него более 30 альбомов, кассет и так далее. В общем-то, мало кто их слышал, мало кто их знает, поскольку я так понимаю, что Кристиан Пфлюгер их выпускал за собственные счеты и также продавал незнамо где. Но вот, слава богу, немецкий лейбл «Бюро Б» выпустил сборники его альбомов, где треки разных лет. Первый сборник называется «Die Rückkehr der echten Menschheit», «Die Jahre 1981-1990», то есть «Возвращение настоящего человечества годы с 81 по 90-й». То есть это вот первое десятилетие существования этого самого проекта. Так, послушаем сейчас несколько песен, благо все записи «Die Welt Traumforscher» очень короткие. Итак, сначала песенка «Liebe Lili». Она с кассеты Биника 1985 года.

Эта песенка называлась «Либе Лили». Ну, вообще, по стилю я бы сказал, что «Die Weltraumforscher» — это где-то между трио и крафтверком. Вот. В общем, слушать на самом деле интересно. А по концепции это, ну, куда-то скорее в сторону «The Residents». Следующая песня — запись 82-го года, даже не знаю, с какого альбома, но песня называется «Der Sternmann», ну, «Starman», то есть «Звездный человек».

Дер Штернман, 82-й год. И последний трек, запись 80-х годов, называется «Зонтагскиндер. Воскресные дети». И это уже запись 1989 года с альбома «Фольклоре des Weltalls».

Devil Traum Forcer. Воскресные дети. Запись 89 года. Второй сборник называется «Wir arbeiten für die nächste Welt». То есть «Мы работаем для следующего мира». Годы с 1991 по 2012. То есть это следующее 20-летие Weltraum Forscher. И опять же послушаем два трека. Первый с альбома «Сидерия» 95 года называется «Werde Erde» — «Стать землей».

Верде Эрде, 1995 год. И еще одна запись, более всего похожая на нормальную песню, с альбома «Муму» 1998 года. Да, так называется «Муму». И эта песня под названием «UFO». НЛО.

UFO, альбом Муму, 1998 год, Die Weltraumforscher, он же Кристиан Флюгер. Ну и большим успехом пользовались неожиданно вот эти самые сборники, и поэтому Бюро Б заключило контракт с нашим исследователем мировых грез, и вышел его новый альбом, альбом 2022 года, называется просто «Лидербух», ну, то есть «Сонгбук», «Книга песен». И еще два трека мы послушаем. Первый, продолжительностью 40 секунд, называется «Der Traum der Welt», «Мечта мира».

Der Traum der Welt с альбома Liederbuch. И последняя запись Die Weltraumforscher. И эта песня одна из немногих на английском языке. И, в общем-то, применение английского тут более чем оправдано. Называется она «This is Neil Armstrong». Это Нил Армстронг. Поется от имени первого землянина на поверхности Луны.

Это Нил Армстронг. А был это на самом деле Кристиан Флюгер, Ди Вельтраумфоршер. Подробности этого уникального и очень занятного проекта, естественно, вы можете прочесть там же, где публикуются плейлисты программы «Музыка на свободе». Ну, а у нас заключительная часть, и открывает ее, опять же, довольно мечтательная и не без космичности музыка. Анна Роксан, она американка, живет в Сан-Франциско, хотя вообще филиппинского происхождения, и она записывает, в общем, такой космический рок, космический поп. Ее дебютный альбом называется «Because of a Flower», «Из-за цветка». И из него я выбрал трек, на самом деле, в первую очередь, потому что мне очень понравилось его название. Называется он так: «Take the thorn, leave the rose». «Возьмите шип, оставьте розу».

Анна Роксан, возьмите шип, оставьте розу, альбом «Because of a Flower». Мини-сюжет сегодня у нас посвящен стране Гаити. Ну, вы знаете, Гаити — это вообще удивительное место, это средоточие культовой религии, вуду и так далее. Главное, это, наверное, самое невезучее место в мире. Один остров, восточной части которого наполовине восточной располагается вполне себе процветающая Доминиканская республика, а в западной части Гаити, где сплошные, в общем, такой остров невезения под названием Гаити. Ужас, что там происходит, то ли из-за вуду, то ли еще из-за чего-то. Но музыка там удивительная совершенно. И вот сегодня послушаем два трека. Первый — просто феноменальный альбом под названием «Пелериной», то есть «Пилигрим». И это гаитянский певец по имени Эрол Жозуэ. Слушаем в его исполнении песню «Je suis grand nègre».

Карл Жосуэ из Гаити, альбом «Пелериной». Должен сказать, что это фантастическая совершенно пластинка, одна из моих любимейших этнопластинок последних лет. И еще один уроженец Гаити, но проживающий в более благополучной стране Канаде. Зовут его Уэсли. Но при том, что живет он в Канаде, но старается следовать гаитянской традиции. И, собственно, альбом его дебютный, насколько я понимаю, называется «Традисьон», и с него песня «Пезе кафе».

Канады. Но это была более традиционная вещица с альбома «Традицион». Ну что ж, заканчивается наша сегодняшняя программа. И под конец послушаем немного музыки в стиле крауд-джаз. Да, крауд-джаз. Такого термина, наверное, вы еще не слышали, но он вполне оправдан в отношении славянской группы под названием «Эцетерал». Ну, то есть, как «Эцетера», только «сел» на конце. Это трио в составе Баштиан Симон – саксофон, Марик Факуч – барабаны и визуальные эффекты девушка по имени Лина Рица. Второй альбом у них вышел, альбом чисто инструментальный, называется «Резюме», и с него пьеса «Гологлавка». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Наша программа и подкаст «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст. Всем счастливо и до следующей недели. Пока!

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Говорит «Радио Свобода».
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
9: Крым – чемодан без ручки.
10: Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
9: Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
11: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили.
9: Зачем президенту случайный мальчик?
12: Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давайте, давайте, речка, пустые единицы горит. Хватит. Давай, давай, давай, давай. Не вижу ни хуя. Вообще. Не вижу, сука. Вот это адреналин.
1: Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие. Это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина.

0: И речь уже не об единичных случаях. Французский асинт-аналитик Клеман Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
1: Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки.
0: После этих атак маршруты пришлось перестраивать. Повреждения получили несколько мостов на направлениях Чонгара, Геничинска, Перекопа и Армянска. Российские власти сообщали об ограничениях движения и использовании объездов. Украинская тактика здесь предельно понятна. Не обязательно разрушать всю дорогу, достаточно сделать ее опасной. Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил агентству ТАСС о частичном восстановлении контроля над трассой Р-208 Новороссия. Но данные от синт-аналитиков и видео Z-блогеров свидетельствуют, что украинские дроны продолжают регулярно атаковать транспорт на этом маршруте и по сей день. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек. В некоторых районах свет не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка, рассказывает наша коллега.
2: Почти весь аннексированный Россией Крым живет без света. В каких-то районах электричество появляется по часам.
3: Поздравляю. Вы переходите на более сложный уровень. Следующий ваш соперник.
2: Хуже всего на севере. Джанкои, армянские, красноперекопские люди живут без света почти месяц.
4: Как выживали без
5: воды? Без света и воды.
4: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили. На то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
5: Они сейчас.
4: Я того человека обошла, пошла вот ларешник у нас. Дай бог ему здоровья. Вин давал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
2: Назвать это полноценной жизнью нельзя.
5: Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
4: Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можешь эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
2: 15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час, а значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
6: 4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец. Встала ночью, помыла посуду. Почти уж постиралось белье, потому что нам сегодня решили дать свет, включить свет в 3 часа ночи. А дают нам его на 2-2,5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
2: В других городах Крыма полегче. Электричество есть, если нет прилетов. В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
7: На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторы держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
2: Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
8: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прямо на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, но мы садимся ужинать.
2: В итоге весь Крым живет на генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму под 300 рублей за литр. Но и тут власти решили помочь.
9: По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Алтан», которые не соблюдают договоренности, которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
2: Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на «Авито». Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого.
10: Крым.
2: По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий. Крымский «Титан» в Армянске, единственный в России производитель диоксида титана, встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружба народов», самый большой на полуострове, 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А те, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
11: Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию.
2: Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает пылевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
12: Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
2: Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
13: Все мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний.
2: Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
0: С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
14: Мин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
14: Очевидно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода с соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост. Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
0: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
14: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная по расстоянию. Соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассы в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
0: Скажите, а зачем российской армии Крым?
14: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
0: Военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
14: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма не нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гвардейского корпуса.
0: Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
14: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверенным в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
0: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
14: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, и речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок, с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
0: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
14: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Бровди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму. Да, собственно говоря, до военный период я там жил. Я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
0: Скажите, вот как житель Крыма, бывший житель теперь уже, что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
14: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время первой крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
0: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
14: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств очень не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. В принципе, такой результат мы уже с вами видели. В сентябре 22 года заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
0: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
14: Я аж плечи расправил. Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
0: Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
14: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
0: Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объекта врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
10: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
0: Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
10: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
0: Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
10: Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
0: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
10: Я так скажу, что это крайне рискованное предложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. Эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызывать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
0: Вы уже упомянули Северный Кипр. Вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
10: Нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но... Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью. Да? Это противоречит не только как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
0: Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 2026 года он покидал Москву для поездок по России всего дважды. И оба раза в Петербург. За тот же период 25-го было 8 поездок, в 24-м 14. Причина, по данным источников близких к Кремлю, безопасность. А точнее сказать, страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Боня.
15: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
0: Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировках интернета, о нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
16: То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
0: Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
17: Куда и сахта?
18: Как дела? Мы очень рады вас видеть.
19: Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего.
0: Можно? Сидите. А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
19: Погода тоже, курорт.
20: Мы думали, что вы договорились.
21: Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии два острова после заключения мирного договора, которого нет между странами по сей день.
22: Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны, и я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 1945 году в Ялте.
21: Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
23: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбуд. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли.
21: Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
24: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
25: Владимир Владимирович, я вам честно скажу, вам нечего бояться.
24: Я никогда ничего не боялся. Вот.
21: Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами. Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось не всем.
26: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
27: Вы же взрослые люди. Да увидите его машину, что из этого хорошего?
26: Долг помашет.
21: С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины.
28: Спасибо вам, это целый день, я почувствовал, что такое Россия. Отлично.
21: А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
29: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
28: В каком классе сейчас?
29: Восьмой переходной.
28: Следующего года. Решено.
29: Спасибо большое.
21: Города во время приезда Путина преображались, дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его отъезда цены возвращались обратно.
30: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
21: Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией, а в сентябре – выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
31: Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первое, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед выборами. Путин же паровоз, он должен всех тащить. И вторая составляющая – это элементарное бегство от проблем. Путин в том положении, вы там на своей большой земле разбираетесь, а я здесь пока вот буду заниматься такими важными делами, агитировать за партию власти, во-первых, а во-вторых, там решать геополитические проблемы, находясь вдалеке от столицы.
21: Поездки Путина проходят на фоне слухов о возможной мобилизации после них. На публичных встречах тему принудительной отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
1: Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки. А дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-makerам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
21: На пятый год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
2: Полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
21: Игорь Титов, Радио Свобода, «Настоящее время».
0: С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
3: Мне кажется, Путин человек бесконечный.

0: мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта, чем он, собственно говоря, и занимается.
1: Перебивает ли этот тур негатив от топливного кризиса, горящих маркетплейсов и в целом от войны в Украине?
0: Я думаю, нет. И в этом риск, потому что всякого рода нехорошие люди по итогам выборов посмотрят, Единая Россия в тех регионах, которые проезжал Путин, больше набрала голосов или меньше, хорошо выступил или плохо. А что касается негативного эффекта от бензина и прочего, то, понимаете как, ведь, ну, очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт, ну, стригут деревья там. Если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, заплатки проваливаются. Об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому? Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал. На завтра они выросли на 20%. Ну, надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой. А еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство. Ну, а еще более глубокие времена называли потемкинской деревней.
1: Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
0: Во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет, какому-нибудь очередного мальчика целует животик. Все довольны, граждане довольны и расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый, он как 20 лет назад. Для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну, а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
1: Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
0: А чего не эксплуатируют? Эксплуатировать, если оно работает. Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что, ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не пойдет. И вот это путинское шоу, оно их... скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию, или там на границу Японии, и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать... Вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу умные не надобны, надобны верные. Хотя, да, среди высших руководителей, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
1: Кстати, о кризисе идей.

0: Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров. А Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
1: Ну, потому что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был, когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ. Ходит в легкой тенниске, встречается с народом. Остроумен, спортивен, не пьет. Ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там, с Ельциным, Горбачевым и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми уже ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 73-4 лет. 22-го года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, которому нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левада, до критически опасного уровня. Уже еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
0: Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
1: Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риле, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденции, понимаете как, мы правильно улавливаем тенденции, она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны, там, похоронок приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем. Просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все, ну, в Советском Союзе это продолжалось не, ну, как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная, все более отвратительная и все более похожа на северокорейский вариант. А российские граждане все-таки... У них есть нечто общее с северными корейцами. Во всяком случае, в значительной их части. Но не у большинства.
0: И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
1: Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Понятно. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются. И мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка Путина принесет «Единой России» букеты бананов при подсчете голосов.
0: Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин.
2: Женю Радиос.

0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: А за что вы задержали его?
2: Я не знаю, просто хочу гулять.
3: Позволят ли гражданам проголосовать за мир, спрашивает председатель «Яблоко» на суде. Суд доводы партии отклоняет.
4: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить.
5: Подсудимый.
3: 11 лет Льву Шлосбергу. Удар по «Яблоку» или намек всем, у кого созрел запрос на мирную жизнь.
6: Полиция возле Верховного суда задержала более полусотни сторонников партии «Яблоко». Об этом сообщают правозащитники ОВД-Инфо. «Яблоко» оспаривает решение того же суда о снятии своего партийного списка с выборов. Коллегия судей заново рассматривает претензии партии «Родина». Та утверждает, что «Яблоко» без разрешения добавило в свою агитацию фразу «Пусть всегда будет солнце» и картинку с голубем. О суде против «Яблока» и о том, как государство борется с запросом на мирную жизнь, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
1: А за что вы задержали его?
7: Я не знаю, просто хочу гулять.
8: Верховного суда в Москве перед началом апелляции партии «Яблоко» задерживали ее сторонников. По словам очевидца, пишет «Медиазона», проход к самому суду перекрыли полицейские. Они никому не разрешали даже подойти к зданию. В зал суда пустили только участников процесса и аккредитованных журналистов. Прямую трансляцию заседания в этот раз пресс-служба организовывать не стала. Апелляцию «Яблоко» на снятие федерального списка с парламентских выборов 17 августа рассматривал председатель суда Владимир Зайцев. Он же в 2018 году признал законным недопуск Алексея Навального до выборов президента. Снятие «Яблока» объяснили тем, что партия якобы получала деньги от лиц с иностранными источниками финансирования и якобы закупила рекламу в

0: Перемен.
1: Настало время перемен.
0: При этом одет шаман в бело-сине-белую русскую рубаху. Смысл этого действия на самом деле очевиден. Все мы помним, как травили Навального. Яд наносили на гульфик трусов. Именно поэтому шаман трусов не носит. Боится, что силовики могут так от него избавиться. Но силовики тоже не дураки. И в этот раз нанесли яд на штаны. Ярослав смело, публично после этого унижает силовиков, показывает им, что их действия раскрыты, а яд будет уничтожен в простой русской печи. После этого из печи пойдет белый дым, и это будет сигналом. Пора менять правящую партию. Явный призыв голосовать за Яблоко. Наш слон.
2: Это юмористический ролик блогера Александра Штефанова. Верховный суд посчитал это видео проплаченной агитацией за Яблоко. Штефанов опровергает, что когда-либо получал деньги от партии. Политик Максим Кац обратил внимание, что среди якобы получавших деньги за рекламу Яблока были и сами члены партии. Например, тот же Кирилл Гончаров и кандидат в Госдуму от Яблока актер Виктор Балабанов.
3: Записки используются в предположительной формулировке. Стоимость публикации может составлять. Стоимость охвата может составлять. Расходы в будущем составили бы. Эти формулировки прямо свидетельствуют, что авторы записки не устанавливали ни факт заключения договоров, ни факт оказания платных услуг, ни факт перечисления денежных средств. Записка отвечает лишь на гипотетический вопрос о том, сколько аналогичное размещение могло бы стоить при его приобретении на рекламном рынке.
2: Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в официальном комментарии не упомянул Яблоко, но подчеркнул, что анализ не указывает на реальную оплату блогерам.
4: Данная записка не устанавливала факт оплаты или наличия договорных отношений. Это эстимация по определенной методологии, которая есть в этой записке. Подобные записки не подразумевают согласование со всеми компаниями-членами АБА, Ассоциации блогеров и агентств, и не отражают их индивидуальную позицию.
2: 16 августа Центр антикоррупционной политики «Яблоко» выпустил доклад, в котором проанализировал финансирование других парламентских партий. По словам авторов, более миллиарда рублей поступивших пожертвований пяти фракциям Госдумы можно отнести к иностранному финансированию, по тому же принципу, который был применен к «Яблоку». «Единой России», согласно докладу, досталось более 811 миллионов рублей из-за рубежа.
5: Обратился к Элле Памфиловой. Сделать выбор. Первое. Либо признать, что обвинение в адрес Яблока – это абсурд, и оставить нашу регистрацию в силе. Второе. Либо ЦИК должен пойти до конца и потребовать через суд снять всех остальных.
2: На фоне скандала вокруг снятия единственной антивоенной партии с выборов, Яблоко обогнало «Единую Россию» по просмотрам об вовлеченности в соцсетях. Проект «Атлас выборов» подсчитал, что по сравнению с предыдущей неделей с постами про Яблоко пользователи взаимодействовали почти 6 миллионов раз, в то время как с постами «Единой России» около 2 миллионов 200 тысяч.
6: Во время апелляции из всех ходатайств Яблока суд согласился лишь на одно – перерыв на 10 минут. Попытки приобщить к делу заявление автора фразы, о которой шел спор, или вызова свидетелей, судьи отклонили, объяснив, что партия тянет время. Элла Памфилова ответила, кстати, на вопрос на обращение Яблока, вот как она объяснила роль Центризбиркома в деле о снятии партии.
7: Мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партии вместо, вот, скажем, конкуренции между
8: другими. Да-да-да.
7: Да, вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
6: И о суде над Яблоком и его последствиях мы сегодня говорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
6: Мы только что послушали заявление Эллы Памфиловой в эфире радио «Комсомольская правда». Там она как будто отстраняет себя от решения о снятии яблока с регистрации. Как вы это понимаете? Почему ЦИК себя отстраняет от этого?
8: Ну, это правда. Решения о регистрации или нерегистрации яблока принимаются далеко не в кабинете Памфиловой. Она готова оформить любое решение, которое ей будет спущено сверху. И в данном случае ей, конечно, не хочется иметь дело с этим вот постыдным поступком, потому что это поручили, в общем-то, партии Родина, которая, ну, ничего не представляет, а просто исполняет те вещи, которым было сказано. И в данном случае любая сила хочет дистанцироваться, потому что даже в

0: образе сторонников власти, там, Z-патриотов, сторонников Единой России, которого мало, но существует, это слабость. И поэтому пускай этим занимается какая-то родина, якобы независимый суд, а мы в стороне. Мы вот зарегистрировали, а тут дальше вот плохие партии между собой борются.
1: Ждете ли вы какие-то репутационные издержки для власти после снятия партии «Яблоко»?
0: Безусловно, они уже состоялись, потому что допуск «Яблока» был обусловлен тем, что это рисовалось в образе людей как 2% маргинальная партия. Ее допустили, понимая то, что она обезглавлена, всех лидеров не разрешили баллотироваться. Тех, кто еще мог пойти, их лишили, соответственно, административными способами, кого-то посадили, как Круглова и Шлосберга. А остальных выставили список людей, которых в массе своей мало кто знает, у них нет финансирования, и задача была показать 2-3% и показать, что вот антивоенная партия у вас была, у нас была демократия, но их не допустили. А получилось, когда увидели консолидацию людей, когда увидели поддержку, которая есть, что, в общем-то, переиграть их даже админресурсом будет сложно. Люди просто не поверят. И поэтому единственное, что смогли противопоставить, это вот такое судебное снятие через вот такую, через коленку. Естественно, даже свои сторонники смотрят и говорят, ну как так, маргинальная партия, а вы не можете победить ее, только убираете с выборов. Это ущерб, конечно, для администрации президента, для Кремля. Но, видимо, они посчитали, что лучше этот небольшой ущерб, чем тот, который был бы в дату голосования.
1: Если мы рассматриваем голосование как некий ритуал, ритуал подтверждения, что чиновники до сих пор лояльны власти, они готовы все нарисовать, все устроить, как чиновники, на ваш взгляд, как чиновники воспринимают такие действия со стороны власти, снятие любой конкуренции?
0: Я думаю, чиновники — это все-таки как часть общества. У них есть свой механизм, то есть кто-то отвечает, предположим, за выборы, кто-то за набор контрактников, кто-то за ЖКХ. И они выполняют свой функционал. Это часть общества. Но общество в целом увидело здесь слабость, потому что у вас есть, повторюсь, пропагандистская машина, у вас есть целиком отважный механизм. В Москве это ДЭК, в Петербурге просто выстроили комиссии целиком подконтрольные. Там Дальний Восток, Красный Пояс, Северный Кавказ, все рисуется при прекрасно. И даже в этих условиях, когда вы все контролируете, вы не можете там маленькую партию победить. Вот это определенная слабость. Конечно, ни один из чиновников не скажет теперь, что вот там Путин слаб, Путин плох. Но это такой маленький маркер, который скажет им, ага, смотрю, как бы, что Вадим Владимирович-то не такой успешный. Потому что образ успешного лидера и человек, который популярен, он продает 25 лет. И пока люди в это верили. Вот такие маленькие шаги, когда он не может начать как через фальсификации, через снятие с выборов добиться результата, вот это удар по его личной репутации.
1: Пока мы с вами беседуем, судьи все еще в совещательной комнате, они решают судьбу партийного списка «Яблоко», но есть все-таки еще список одномандатников. Означают ли проблемы у «Яблока» автоматически проблемы у тех, кто все-таки зарегистрируется на выборы?
0: Ну, я так считаю, что как раз одномандатники, если они останутся, если, предположим, там будет плохой результат, и «Яблоко» снимут, одномандатники – это будет точка приложения усилий всех тех, кто выступает за мир. Мы понимаем, что шансов у них немного, и это, с одной стороны, их оберег, потому что администрация президента будет считать, ну как, там, молодой парень, там, 20-30 лет может победить в округе на 500 000 без денег. Это, правда, трудно. Как бы, те, кто проходил выборы, вы можете выиграть выборы в муниципалитете, в теории в округе там городском, но округ Госдумы на 500 000 населения — это очень-очень тяжело, это нужны большие ресурсы. Поэтому я допускаю, что их как раз оставят, и, честно сказать, сильных кандидатов известных там нет, потому что всех сильных лидеров, соответственно, административками заставили не баллотироваться. Поэтому я думаю, что они сохранятся, это будет точка приложения, надо понимать, что это будут не выборы в полноценной составляющей, а это будет такая кампания протеста.
1: Есть ли смысл для тех, кто не поддерживает нынешнюю власть, бороться за то, чтобы эти люди попали во власть? Или лучше им сфокусировать свое внимание на, условно говоря, более проходных политиках, более известных?
0: Вот это то, о чем спорит вся оппозиция сейчас, и, на мой взгляд, это единственная точка приложения, где это допустимо. Потому что выбирать между, предположим, пускай мало, там, малоизвестным, но идейным человеком, выступающим против войны, намного более важно, чем поддерживать, предположим, берем теоретический вариант какого-то коммуниста, который имеет больше шансов победить единоросса. Но простите меня, я вот лежу за выборами, смотрю съезды КПРФ. Часто КПРФ куда более жестко в своей риторике выступает, чем Единая Россия. И мы, находясь в антивоенной позиции, не можем бросить тех людей, которые выступают с той же позиции там. Поэтому для меня поддерживать коммуниста ради того, чтобы он в теории обыграл единоросса, ну это как-то ну, недопустимо. Поэтому для меня точка сборки как раз это именно антивоенные кандидаты, которые остаются. Потому что давайте честно скажем, что даже если бы «Яблоко» осталось, я надеюсь, что шанс такой есть, но если, предположим, «Яблоко» находится в списках, и «Яблоко» проходит, вот, доходит до конца кампании, кампании, ну, в пиковом случае ей позволят пройти через барьер. Это какой-то небольшой процент мандатов. Это не перевернет Госдуму. То есть в целом отношение к этим выборам изначально было как к такой акции протеста, возможности людям легально выступить против войны. Да, это сейчас не получается сделать с точки зрения списка. Это будет чудом, если Яблоко останется. Но если Яблоко не будет, у нас остаются прекрасные кандидаты, компания которых может стать такой акцией протеста, куда можно будет прийти, и наших зрителей я призываю поддержать именно одномандатников.
1: У партии КПРФ на прошлой неделе сняли кандидата, депутата Матвеева, действующего депутата Государственной Думы. Также о притеснении своих активистов, своих сторонников говорит и Миронов, глава «Справедливой России». Почему государство атакует системные оппозиционные партии, которые не представляют никакой угрозы? Напомню зрителям, тот же Зюганов, глава партии, когда были президентские выборы, говорил, что надо за Путина голосовать, и он идет на выборы Путина поддержать. Почему их притесняют?
0: Вы абсолютно правы, что разницы между ними большой нет. И КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Единая Россия», они все голосовали за войну, голосовали за репрессивные законы. Надо посмотреть детали этого притеснения. В КПРФ есть несколько порядочных людей, в том числе Матвеев, в том числе Михайлов, Коми, в том числе Бондаренко. И именно вот этих людей, которые КПРФ выставляет как маркер того, что мы не совсем людоеды. У нас вот есть там, грубо говоря, Бондаренко, который там с властью борется, да. И именно по ним идет давление. И это очень точечно. Поэтому здесь вот имеет место просто очистка тех людей в КПРФ, кто в принципе немножко независим. Зюганов хоть и кричит о том, что их притесняют, но на самом деле их сдает. У Зюганова хватает возможности и влияния повлиять на ситуацию, которая в партии происходит. Может прийти к Путину, прийти в АП и сказать: оставьте этих людей. Он никогда этого не делает, потому что ему выгоднее сохранить лояльность, сохранить свой коллектив. У Миронова другая ситуация. Партия находится на грани прохождения. И уже по нему нет такой команды сверху из Москвы, чтобы пропускали. То, что Миронов выступал, он в Петербурге. В Петербурге есть решение Смольного и Единой России не пускать Справедливую Россию в парламент. Вот на это есть санкции, они сделали замену, они подготовили партию зеленую, зеленые, созданные в том числе из бывших перебежчиков из Справедливой России. Эти зеленые заменят и Яблоко, и СР, а там, грубо говоря, часть электората заберут новые люди. Поэтому Миронов понимает, что в Петербурге он проигрывает. Если он проигрывает выборы в Петербурге, набрать федеральный процент будет намного сложнее. И это именно региональная проблема, которую Миронов не может решить. И это, как скорее, показывает слабость Миронова, потому что, ну, черт возьми, родной город, где у тебя были мощнейшие организации. А сейчас ты говоришь о том, что у тебя не набрать даже проходной процент. Это локальная история абсолютно.
1: Я предлагаю вернуться к... Не знаю, можно ли назвать глобальной историей, но вернуться к партии «Яблоко» и напомнить нашим зрителям историю Льва Шлосберга. Ему как раз, пока мы беседовали, за несколько минут до нашего эфира суд огласил приговор 11 лет и 1 месяц колонии. Давайте посмотрим, что же это за дело, в чем там суть, и продолжим обсуждение.
2: Судебный процесс над заместителем председателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом длился больше года. В июне 2025-го суд отправил политика под домашний арест, а с декабря, когда против Шлосберга выдвинули более серьезные обвинения, он в следственном изоляторе. Еще ранее ему выписывали 3 штрафа по административным протоколам о дискредитации армии, статье, по которой преследуют публичных критиков войны. Сейчас Шлосберг обвиняется в повторной дискредитации армии и фейках про российскую армию, за дебаты о войне, где Шлосберг выступал за скорейшее прекращение огня в Украине, и репост обложки британской газеты Daily Mirror с окровавленной женщиной Владимиром Путиным и надписью «Ее кровь, его руки». Шлосберг в последнем слове подчеркнул, что считает процесс политическим, добавив, цитата, «и обвинение, и суд хорошо знают о моей невиновности».
3: В политическом уголовном деле не существует задачи установления истины и получения доказательств вины человека. Решается только задача покарать человека за его политическую, общественную и гражданскую позицию.
2: Выступление подсудимого с последним словом, не раз прерванное судьей, выложено на Ютубе. Это речь человека, очевидно представляющего, что его ждет.
3: Когда мир и свобода придут в нашу страну, мы предложим нашим сегодняшним обвинителям
4: выучить. Вы это кто? Вы про себя говорите?
3: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить.
4: Подсудимый.
3: От себя.
4: Я говорите. Я говорите.
3: Я предложу своим нынешним обвинителям выучить всего одну песню. Колыбельный, в которой мама обещает своему малышу счастливую жизнь.
2: Жителя Пскова Шлотберга поддержал ряд политиков, не представленных сейчас во власти. Юлия Галямина, бывший муниципальный депутат из Москвы, приехала в Псков на оглашение приговора.
5: Сегодня приговор, который может отправить Льва Марковича на несколько лет в места не столь отдаленные. И это, конечно, в его возрасте, когда ему 63 года. Это очень опасно и грустно. И главное, что это не за что. Это за призывы к переговорам, к миру. Собственно, этим уже занимались многие другие люди, как такие, как Трамп, например. Вот. Но Трампов в тюрьму не отправляют.
2: Находящиеся вне России и потому не рискующие повторить судьбу Шлотберга высказываются в его поддержку куда радикальнее.
6: Ну, Кремль, конечно, проводил специально такую операцию «Скатерть», я бы сказал, да, «Скатертью дорога». Давал возможность уехать. Но таким вот проводя линию на то, что уехавшие уже не так будут слышны в России. И это объективно так, это ну, как бы естественно, это невозможно оспаривать. Так вот, люди, такие как Лев Шлотберг, не хотели покидать страну, хотели, чтобы их голос даже в застенках был слышен максимально громко. Это очень рискованный человеческий выбор, но это очень выдающийся выбор для человека, занимающегося общественной деятельностью, противостоящему диктатуре.
2: Прокуратура требовала для политика больше 12 лет колонии. Тем временем партия «Яблоко», где Шлотберг по-прежнему зампредседателя, остается легальной. Псковское отделение продолжает действовать с учетом возможностей для публичной политики в современной России.
7: Многие реально боятся. То есть вот этот эффект устрашения, он в какой-то степени сработал. Но я вижу потому, что осталось и как... Дальше существует, вот уже в отрыве от Льва, да, в физическом, существует та структура, которую он создал. Она жизнеспособна, она реальна, это не фиктивная, это, ну, он создал партийное отделение, которое работает с людьми, которое работает в их интересах, которое защищает их интересы. Собственно, то, наверное, для чего и нужны политические партии.
1: Но мы продолжаем разговор о давлении на партию с антивоенной программой с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, удар по Льву Шлотбергу – это удар только по Яблоку или это удар по всем людям, кто позволяет себе сейчас задуматься об о будущем без войны?
0: Ну, наверное, было правильно сказать, что удар, конечно, по Шлотбергу в первую очередь, потому что, ну, представляете себе, 11 лет, 63 года. То есть это фактически смертный приговор, потому что я был в тюрьме, и даже 10-летний срок для там, молодого парня 20-30 лет – это тяжело. В 63 года – это чертовски тяжело, особенно в условиях колонии, которая будет у него, потому что это, ну, понятно, что внимание к нему будет особенное, не будет каких-то поблажек, и поэтому у него достаточно тяжелая ситуация. И, конечно, первый удар по нему, его семье, и ему лично, там... Моя искренняя поддержка, сожаление. И, в общем, конечно же, это тяжело, потому что никто не знал, что такой срок будет, никто не предполагал. Что касается политического значения этой ситуации, на мой взгляд, это очередной удар по Яблоку. Это такое давление, когда у Яблока взяли еще одного заложника, потому что уже под судом находится Максим Круглов, и то, что с ним происходит, прямо картинное действие чекистов. Вам выносят приговор, жестокий приговор, 7 лет, а потом его сама прокуратура отменяет. Прокуратура запрашивает 8, а получает 7 и отменяет его, и проходит новое рассмотрение. И ровно рассмотрение будет после решения суда. Видимо, Явлинскому и его коллегам сказано: ведите себя хорошо, или, соответственно, ваш вот товарищ поедет дальше. То же самое со Шлотбергом. Я уверен, что власть увидела то, что происходит, когда пошла консолидация, увидела уровень поддержки Яблока. И картинно решила, во-первых, показать всем нам, что происходит с антивоенными выступающими внутри. И во многом тем, кто внутри. А главное – Яблоку. Вас берут еще одного заложника. И поэтому, честно сказать, я не хотел бы оказаться на месте лидеров Яблока сейчас. И я скажу так, что если от Яблока мы увидим какие-то заявления, которые нам не понравятся сейчас, предположим, они выступят с критикой уехавших, они от нас отстроятся, они, не знаю, примут любые действия, которые Шлотберга спасут. На мой взгляд, это можно. Вот сейчас как бы я с радостью вижу пост, где Явлинский лично, предположим, меня проклинает. Это будет прекрасно, если ради этого Шлотберга отпустят или, предположим, пересмотрят приговор на более легкий, уже будет неплохо. Поэтому я считаю, что это прямое следствие той консолидации, которая случилась вокруг Яблока после регистрации.
1: Ну, а тем более ваша фамилия есть тоже в списке работе того агентства.
0: Я, конечно, с удивлением прочел этот список и увидел, сколько же денег я заработал, вот, но прямо вот скажу, ни рубля не получил, искренне поддерживаю «Яблоко» очень давно. У меня есть некоторый личный долг перед партией «Яблоко», честно скажу, и лично перед Явлинским. Когда я был в заключении, первый вот месяц, это был июль 21 года, я планировал баллотироваться на выборы. Я обратился письмом лично к Явлинскому и просил выдвинуть меня кандидатом в Госдуму. И вопреки мнению, в том числе лидеров партии, вопреки позиции АП, которая запрещала «Яблоку» выдвигать лидеров, там, людей из «Открытой России» и из ФБК, он своим решением выдвинул. Я понимал, что это кампания не победу. Это, по-моему, кампания поддержки политзаключенных. За это всю агитацию «Яблока», по-моему, 20% маркировали надписью, сделанной там с участием иностранного агента. Вот, конечно, 20 листов, один лист целиком посвящен тому, что там маркировки. Это, конечно, отпугнуло количество избирателей. Но Явлинский пошел на это. Это поступок сильного политика идейного. Я очень благодарен ему и партии. В общем-то, это было ценно для меня, когда я находился в заключении. У меня были прекрасные камеры. Был вор в законе по Краснодарскому краю. Был пожизненно осужденный. А среди следующих был кандидат в Госдуму. У нас был прекрасный коллектив.
1: Если вернуться к тому, что сейчас происходит с партией «Яблоко», политолог Екатерина Шульман анализирует следующим образом. Она говорит, что все это давление на партию показывает, что число лоялистов в России, то есть людей, которые соглашаются с властью, лишь бы не было еще хуже, это число снижается. И мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, как меняется провоенное большинство и сколько в России так называемых лоялистов. Вот что нам ответил социолог.
8: Провоенное большинство никогда не существовало. В том смысле, в котором, да, в котором это понимает, там, не знаю, трубопатриоты. Но то пропутинское большинство, которое в значительной степени своим равнодушием и игнорированием окружающего мира легитимизировало военные действия, оно начинает слегка истончаться. Опять же, это не процесс такой, что люди ударились об землю и вдруг все поняли. Вовсе нет, и до этого еще очень далеко. Но то, что мы видим, то, что растет некоторое, опять же, не недовольство, а некоторое недоумение. В том смысле, что договор был какой? Вы там что-то делаете у себя, там политику, вот это все. А мы тут живем нормальную жизнь. Пока как бы цены не росли, бензин не исчез, и Вальсберг не горел, все как бы выглядело, ну, там, минус Курской области, Белгородская область, да? Все выглядело плюс-минус, ну, так, приемлемо. Но вот сейчас это перестает быть приемлемым. И очень интересно, кстати, как власть будет, собственно, эти вопросы решать. По двум причинам. Потому что, во-первых, выборы на носу через месяц. А во-вторых, после выборов явно надо что-то решать с частичной мобилизацией. И это тоже явно будет влиять, и, кажется, уже влияет на острое нежелание ее проводить.
1: И проект «Слово защиты» пишет, что Верховный суд оставил в силе решение о снятии федерального списка «Яблоко» с выборов в Госдуму. Также суд не удовлетворил апелляцию и партии «Родина». Она требовала расширить список, по которым, ну, список причин, по которым нужно партию «Яблоко» отстранить. Андрей, что же дальше?
0: К сожалению, ожидаемое решение. Но для меня остается выборы как акция протеста. Я понимал, что «Яблоко», даже в случае, если оно останется в бюллетене, вряд ли сможет стать самой главной силой. И вряд ли бы даже, наверное, допустили бы техническим образом, как люди проголосовали бы, до того, чтобы пройти барьер. Но остается сама партия «Яблоко». У нас есть бренд зарегистрированной партии, есть символ «За мир», есть цвет, есть конкурс само «Яблоко». И то, что мы можем продолжать кампанию «За мир» и говорить о том, что есть зарегистрированная партия, вот это, мне кажется, самое ценное. Это такая публичная позиция. Что же касается конкретной помощи, есть 131 человек, который зарегистрирован за мир, который работает по кругам. Они есть в большинстве регионов. Поддержать их и показать, что люди на самом деле идут даже туда, где шансов на победу нету, вот это самое ценное для меня было. Поэтому для меня это одномандатники за мир и, наверное, в день голосования уже многие поддерживают эту идею. Это приход на участки в полдень, показать, что людей, которые выступают за мир, большое количество. Вот это, наверное, самая такая микротактическая правильная позиция на этих выборах.
1: Минута у нас еще примерно остается. А как поддержать интерес людей к политике? Мы видели всплеск, когда появились проблемы у «Яблока». Сейчас, возможно, пойдет апатия. Как вернуть этот всплеск?
0: Я верю, что консолидация была вызвана тем, что когда люди увидели, что все поддерживают «Яблоко», это было ценно. Надо показать, что это безопасно, а это повестка за мир, и это показывает власти, что мы не согласны с тем, что происходит. Запрос на то, чтобы это продемонстрировать, огромный внутри страны. Вопрос безопасности. Если мы покажем, что в «Яблоко», поддерживая «Яблоко», у вас есть безопасный способ, я уверен, что очень много людей этим воспользуются. Это уже видно в социальных сетях, это видно на улицах, и, черт возьми, надо надо просто это не бросать, надо продолжать.
1: И в то же время мы видим, как государство отказывается от политтехнологических игр, а переходит просто к снятию, к запретам, к посадкам. Хотя посадки и раньше видели, но и сейчас как будто бы это демонстрирует. Думаете ли вы, что государство вернется к политтехнологическим играм или все будет?
0: Я думаю, заключено? Что будет только хуже. Вопрос того, какое количество людей будет поддерживать. Вот самое ценное сейчас, что произошло, легализовалась повестка за мир. Как раньше Бонни легализовала борьбу за свободный интернет, так здесь Яблоко легализовало, пускай ценой своего снятия, но повестку за мир. Вот на мой взгляд, вот это самое ценное, что теперь не опасно говорить, что ты поддерживаешь там людей, которые выступают за окончание войны. Вот то, что это стало массовым, это огромный прорыв Яблока, и они уже молодцы, даже пускай то, что сейчас в бюллетенях нет. Поэтому нам говорят самое ценное в этом.
1: Кажется ли вам, что теперь действительно большинство людей, может быть, не открыто говорят, но все-таки считают в России, что они хотят мира?
0: Я уверен, что таких людей подавляющее большинство. По разным причинам, но усталость от происходящего есть у тех людей, которые раньше поддерживали войну. Это из тех людей, которые на фронте, у тех, у кого там люди, потому что пятый год война, и никаких перспектив нет. Зачем люди воюют, не понимаю, зачем страдают? Вот ответить на этот вопрос не может даже пропаганда. И в этом плане окно возможностей через Яблоко, надо его расширять только.
1: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. С политиком Андреем Пивоваровым в студии «Радио Свобода» мы обсуждали, что происходит с партией «Яблоко», все давление на эту партию, как ее снимали с выборов, и что это значит для будущего России и политики в России. Если у вас есть соображения, делитесь своими мыслями в комментариях, только, пожалуйста, следите за тем, чтобы, если вы пишете из России, вы писали анонимно, а мы с вами увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Когда бензовозы горят один за другим, то это уже не происшествие. Это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебой с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Какова цель украинской армии, которая вот уже несколько месяцев загоняет полуостров в режим блокады? Об этом мы поговорим с полковником ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым. Владислав, здравствуйте.
1: Мумин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
1: Если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост, прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
0: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
1: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится, но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
0: Скажите, а зачем российской армии Крым?
1: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
2: Владислав, вы говорите о том, что в санатории в Крыму люди лечатся, военные лечатся и восстанавливают свои силы. А вот что военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
1: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточные российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территории Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные системы автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
2: Владислав, правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
1: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверенным в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
2: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
1: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, и речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок, с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
2: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
1: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Броуди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму. Да, и, собственно говоря, до военный период я там жил. Я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
2: Что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
1: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
2: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
1: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день Нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. И, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
2: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
1: Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
2: Если можно, короткий ответ. Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
1: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
0: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Пока горят бензовозы, а удары по логистике погружают Крым в дефицит топлива и эшелонированные отключения света, за кадром остается главный юридический вопрос этой войны. Где проходит грань между легитимной военной осадой и военным преступлением? Россия годами пыталась легализовать аннексию через инфраструктурную интеграцию и массовую продажу крымской недвижимости сотням тысяч своих граждан. Сегодня, когда логистические артерии острова рвутся одна за другой, возникает жесткий правовой клинч. Что говорит международное гуманитарное право о полной блокаде территории с миллионами жителей? И какая судьба ждет российские реестры и сделки с жильем, совершенные за годы оккупации? Разбираемся в правовых тонкостях и прецедентах. Мой гость – юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш.
2: Глеб, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
3: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
2: Вот как раз вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
3: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения, да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться системы обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений. Это с одной стороны. С другой стороны, оцениваются последствия для гражданского населения. И если реальной как бы целью является именно создание невыносимых условий для жизни, да, чтобы гражданское население покинуло, значит, соответствующую территорию, это однозначно цель незаконная. То есть это не нельзя признать такую атаку законной.
2: Ну вот, Глеб, пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
3: Ну, во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международно-гуманитарное право, оно не основано на взаимности. И это единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
2: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
3: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право, оно не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. И эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. И риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызывать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле. Вот, поэтому международное право...
2: Да, я как раз вот продолжение этой темы. Вот вы уже упомянули Северный Кипр. Вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
3: Ну, нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены. Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
2: Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в Крыму были военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев и юрист-международник Глеб Богуш. Всего вам доброго.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Крым – чемодан без ручки.
1: Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
2: Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
5: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили, там воду просили.
2: Зачем президенту случайный мальчик?
6: Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давайте, давайте, речь на пункте или нет, все горит. Хватит.
1: Макрол, есть проезд?
0: Давай, давай, давай, давай. Не вижу ни хуя. Вообще. Не вижу, сука. Вот это адреналин.
2: Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина.

0: qué moto, güey.
1: И речь уже не об единичных случаях. Французский асинт-аналитик Климан Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
2: Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенных

0: Неоднократное отключение света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек. В некоторых районах света не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка, рассказывает наша коллега.
1: Почти весь аннексированный Россией Крым живет без света. В каких-то районах электричество появляется по часам.
2: Поздравляю. Вы переходите на более сложный уровень. Следующий ваш соперник. Вы.
1: Хуже всего на севере. Джанкои, Армянские, Красноперекопские люди живут без света почти месяц.
3: Как выживали без
4: воды? Света и воды.
3: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили. На то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
4: Они сейчас.
3: Я того человека обошла, пошла вот ларешник у нас. Дай бог ему здоровья, виндовал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
1: Назвать это полноценной жизнью нельзя.
4: Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
3: Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можем эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
1: 15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час. А значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
5: 4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец, встала ночью, помыла посуду, почти уж постиралась белье, потому что нам сегодня решили дать свет, включить свет в 3 часа ночи, а дают нам его на 2-2,5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
1: В других городах Крыма полегче. Электричество есть, если нет прилетов. В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
6: На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторе держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
1: Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
7: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. Принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор, он бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прям на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, но мы садимся ужинать.
1: В итоге весь Крым живет в генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму по 300 рублей за литр. Но и тут власти решили помочь.
8: По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Алтан», которые не соблюдают договоренности, которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
1: Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на «Авито». Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого.
9: Крым.
1: По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий. Крымский «Титан» в Армянске – единственный

0: В России производитель диоксида титана встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружба народов» – самый большой на полуострове – 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А тех, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
1: Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию.
0: Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает пылевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
2: Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
0: Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную, лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
3: Все мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний.
0: Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
4: С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
5: Миша Кирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
4: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
5: Очевидно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост, прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
4: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
5: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет по разным оценкам до более 1000 автомобилей, а уничтожается за эти 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится, но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
4: Скажите, а зачем российской армии Крым?
5: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии – это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым – это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
4: Военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
5: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма не нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
4: Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
5: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверенным в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж. который с помощью буксиров перемещается от полуострова Тамань к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы и в первую очередь грузы военного назначения.
4: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
5: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, и речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок, с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
4: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
5: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Бровди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму. Да, и, собственно говоря, до военный период я там жил. Я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя и Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
4: Скажите, вот как житель Крыма, бывший житель теперь уже, что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
5: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район. Россияне там активно строят долговременные огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
6: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
5: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистическое транспортное обеспечение именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. И в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
6: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
5: Я ж плечи расправил. Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
6: Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
5: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
6: Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
7: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя, и при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
6: Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
7: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да, то есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
6: Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
7: Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международно-гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
6: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
7: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. И эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. И риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
6: Вы уже упомянули Северный Кипр. Вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
7: Нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но... Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушение не только украинского права, но и нарушение международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
6: Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 26-го года он покидал Москву для поездок по России всего дважды. И оба раза в Петербург. За тот же период 25-го было 8 поездок, в 24-м 14. Причина, по данным источников, близких к Кремлю, безопасность, а точнее сказать, страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Боня.
8: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили. Но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится. Блогеры вас боятся. Артисты боятся. Губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
6: Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировках интернета, о нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
9: То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
6: Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
10: Как дела?
11: Мы очень рады вас видеть.
10: Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно?
6: А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
12: Погода тоже, курорт.
13: Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии два острова после заключения мирного договора. спора, которого нет между странами по сей день.
14: Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны, и я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 1945 году в Ялте.
13: Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
15: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение наших кораблей сюда.
13: Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
16: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
17: Сергей Владимирович, я вам честно скажу, вам нечего
16: это. Я никогда ничего не боялся.
13: Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами. Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось не всем.
18: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
19: Вы же взрослые люди. Увидите его машину, то лучше. Что из этого хорошего?
18: Вдруг помашет.
13: С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины. А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
20: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
21: Да как попросить?
20: Восьмой переходной.
21: Следующего года. Решим.
20: Спасибо большое.
13: Города во время приезда Путина преображались, дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его отъезда цены возвращались обратно.
22: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
13: Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией, а в сентябре – выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
23: Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первая, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед выборами, ну, Путин же паровоз, он должен всех тащить. И вторая составляющая – это элементарное бегство от проблем. Путин в том положении, вы там на своей большой земле разбираетесь, а я здесь пока вот буду заниматься такими важными делами, агитировать за партию власти, во-первых, а во-вторых, там, решать геополитические проблемы, находясь вдалеке от столицы.
13: Поездки Путина проходят на фоне слухов о возможной мобилизации после них. На публичных встречах тему принудительной отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
24: Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки А дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-makerам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
13: На пятый год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
0: Полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
13: Игорь Титов, Радио Свобода, Настоящее время.
6: С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
1: Мне кажется, Путин человек бескорыстный, всем известно, и заботится не о себе, а о любимой им Единой России. Потому что понятно, что предвыборный контекст, он едет по тем регионам, где трудно фальсифицировать. Не то чтобы невозможно, но относительно труднее. Там, Новосибирске это сделать труднее, чем в Кемеровской области или в Туве. Вот он именно по таким районам и поехал. Значит, он договаривается с региональными начальниками о цифрах поддержки на выборах. И, я так понимаю, он договаривается с региональными начальниками об увеличении поставки рекрутов. Персонально он приобрел для себя вот что. Начал формироваться имидж бункерного деда. Соответственно, надо показаться народу, надо поиграть мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта, чем он, собственно говоря, и занимается.
6: Перебивает ли этот тур негатив от топливного кризиса, горящих маркетплейсов и в целом от войны в Украине?
1: Я думаю, нет. И в этом риск, потому что всякого рода нехорошие люди по итогам выборов посмотрят «Единая Россия» в тех регионах, которые приезжал Путин, больше набрала голосов или меньше, хорошо выступил или плохо. А что касается негативного эффекта от бензина и прочего, то, понимаете как, ведь очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт. Ну, стригут деревья, там, если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, заплатки проваливаются. Об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому? Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал, на завтра они выросли на 20%. Надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой. А еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство. А еще более глубокие времена называли потемкинской деревней.
6: Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
1: Во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет, какого-нибудь очередного мальчика целует животик. Все довольны, граждане довольны и расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый, он как 20 лет назад. Для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну, а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
6: Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
1: Ну, Мумин, а чего не эксплуатировать, если оно работает? Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что... Ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не пойдет. И вот это путинское шоу, оно их скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию или там на границу Японии, и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать... Вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу «умные не надобны, надобны верные». Хотя, да, среди высших руководителей, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
6: Кстати, о кризисе идей. Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров, а Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
1: Ну, потому что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был... Когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ. Ходит в легкой тенниске, встречается с народом. Остроумен, спортивен, не пьет. Ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там, с Ельцином, Горбачевым и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми уже ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 74 лет. 22 года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, которому нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левада, до критически опасного уровня. Еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
6: Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
1: Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риге, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденции... Понимаете как? Мы правильно улавливаем тенденции. Она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны... Там, похоронок, приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем, ощущение, не ощущение, а просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все... Ну, в Советском Союзе это продолжалось не... Ну, как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная, все более отвратительная и все более похожа на северокорейский вариант. А российские граждане все-таки... У них есть нечто общее с северными корейцами. Во всяком случае, в значительной их части. Но не у большинства.
6: И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
1: Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются. И мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка Путина принесет «Единой России» букеты бананов при подсчете голосов.
6: Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 17 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Апелляционная комиссия Верховного суда России рассмотрела жалобу партии «Яблоко» на отмену регистрации ее федерального списка на выборах в Государственную Думу. Десятки людей, пришедших поддержать «Яблоко», задержаны. Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг приговорен к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы по уголовному делу о так называемой дискредитации армии России. Будут ли среди будущих депутатов Государственной Думы выходцы из оккупированных украинских территорий? Также сегодня.
1: Многие годы фигура испанского гения являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу.
0: 90 лет назад в Испании был расстрелян выдающийся поэт Фредерико Гарсия Лорка.
2: Меня припровождают силой.
3: Зачем мне зал, когда
2: я должен быть свидетелем? Вы хотите, чтобы меня не увидел никто из партии «Яблоко»? То я пришел, кто там меня увидел?
4: Перед началом заседания как минимум 35 человек, которые пришли на сегодняшнее слушание, открытое слушание, при наличии свободных мест в зале, были задержаны и доставлены в правоохранительные органы, которые не совершали никаких правонарушений.
0: В такой обстановке сегодня началось рассмотрение апелляции на решение Верховного суда России об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу из-за якобы имевших место нарушений закона об авторских правах, а также финансирования «Яблока» из иностранных источников на сумму около 17 тысяч рублей. На сегодняшний день это уже меньше 200 долларов. Число задержанных у здания Верховного суда сторонников «Яблока» очень быстро выросло до как минимум 55 человек. Их немедленно отправляли в заранее подогнанные автозаки. Выяснявший судьбу задержанных, лидер молодежного отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров отметил, что и полицейские, и судьи сегодня вели себя гораздо более нервно, чем при рассмотрении иска партии «Родина» в Верховном суде неделю назад, хотя никаких публичных акций «Яблоко» сегодня не организовывало.
5: Большое количество задержанных, и мы видим, что сотрудники полиции очень нервные сегодня, и сотрудники суда очень нервные, и в этом смысле это очень сильно контрастирует с тем, что было неделю назад, потому что, конечно, обстановка была даже сильнее, серьезнее количество людей, но настрой общий у полицейских был более доброжелательный. Сегодня, с учетом происходящего в последние три дня, мы, в принципе, понимали, что народу будет меньше, потому что людей запугивали. Я сегодня сам вышел из дома, и буквально через 10 метров ко мне подбежал участковый и сотрудник в гражданской одежде, которые тоже пытались мне предостережение это вручить. Но это я хотя бы имею какое-то отношение к партии «Яблоко», к ответчику и так далее. Но то, что все три дня до этого бегали, раздавали предостережения журналистам, активистам, людям, которые просто пришли к суду поддержать свой голос на предстоящих выборах, это абсолютное безумие. Мы сталкиваемся с этим впервые, при том, что это абсолютно законно.

0: указывающие, что финансирование из иностранных источников, иногда в сотни миллионов рублей, как в случае с партией «Единая Россия», получают все российские политические партии, включая и подавшую в суд на Яблоко партию «Родина». При этом Яблоко отказалось подавать в суд, а призвало просто действовать логично – либо отменить выборы вообще, либо допустить Яблоко на выборы. Председатель партии Николай Рыбаков потребовал немедленно освободить задержанных сторонников. Их число во второй половине дня уже достигало 70 человек и заявил, что правовой абсурд в России сейчас переходит все границы. Наша программа «За мир и свободу», «За соглашение о прекращении огня», «За жизнь без страха». Наши оппоненты наконец-то поняли, что миллионы людей в России, мыслящие граждане, разделяют наши ценности и хотят видеть именно такую альтернативу в бюллетене, подчеркнул Рыбаков. Но все закончилось так, как, собственно, и ожидалось. Все ходатайства «Яблока» были отклонены. Представитель Центральной избирательной комиссии, комиссии, которая в полном составе голосовала в конце июля за регистрацию списка «Яблока», призвал отклонить апелляцию партии. То же самое сделал и представитель Генеральной прокуратуры России. Ну а затем последовало и само решение апелляционной коллегии. Практически одновременно с вынесением этого решения суд в Пскове оглашал приговор заместителю председателя партии Льву Шлосбергу, обвинявшемуся по статьям о так называемых фейках и так называемой повторной дискредитации российской армии за участие в политических дебатах о войне в Украине с политологом Юрием Пивоваровым в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» и за перепост давно удаленного поста в социальных сетях, ликвидированного теперь издания «Эхо Москвы», в котором упоминались погибшие при российских бомбежках граждане Украины. В своем последнем слове на суде Лев Шлосберг говорил о необходимости прекратить боевые действия в Украине. Судья неоднократно пыталась его прерывать, заявляя, что подсудимый говорит якобы не по существу дела. Лев Шлосберг с судьей всякий раз не соглашался.
1: Единственным антидотом для произвола является суд. Но создается печальное впечатление, что в аптечке Псковского городского суда антидота от произвола нет. Не могу сказать, что для российских судов существуют сегодня невозможные вещи. Но, скажем так, есть вещи крайне затруднительные. Мы находимся сейчас, весь мир находится сейчас на пороге Третьей мировой войны. Особенность всех предшествующих мировых войн, всех предшествующих глобальных войн заключается в том, что они всегда начинались с региональных конфликтов. Не государство жертвы войны, а люди жертвы войны. Все те, кто умирают и мучаются во время этих боевых действий, и в Украине, и в России, это главные жертвы. Об этом нужно говорить. Это главная цена. Это то, что я сказал в эфире с академиком Пивоваровым.
2: Но не надо выступать перед камерой. Вы обращаетесь к суду.
1: Ваша честь. Я уже в камере с 5 декабря 2025 года. Мне не нужно выступать перед камерой. Мы находимся в политическом уголовном деле, возбужденном против меня, по заказу обладающих политической властью лиц, которые действуют по мотивам личной, политической, идеологической и, к сожалению, возможно, национальной ненависти ко мне. Все понимают. В том числе понимают государственное обвинение. В том числе, я уверен, понимает суд. Но из понимания должно следовать действие.
0: Это был заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Фрагмент последнего слова на суде по уголовному делу против него по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Прокурор запрашивала для Шлосберга 12 лет и 1 месяц лишения свободы. Приговор судьи Виктории Малямовой – 11 лет и 1 месяц. Остается добавить, что рассмотрение дела Льва Шлосберга, а также апелляция «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму проходила на фоне продолжающихся российских ударов по Украине с применением ракет, беспилотников и управляемых авиабомб и ответных атак на российские объекты, в том числе в Москве и Московской области, в которых всякий раз участвовали сотни беспилотников. С обеих сторон в последние дни есть многочисленные жертвы среди мирного населения. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в разговоре с Владимиром Путиным в Кремле в начале августа обещала президенту России, что выборы в Думу будут организованы и на так называемых новых территориях, то есть на оккупированных территориях Украины, в Донбассе и в Крыму. При этом для въезда с этих территорий на территорию России жителям Донбасса до сих пор приходится проходить контроль не менее, а скорее даже более строгий, чем пересечение государственной границы. Хотя Федеральная служба безопасности якобы планирует отказ от такого контроля в скором будущем. Глава агентства развития развития Приазовья Константин Батоцкий считает при этом, что в новом составе Думы все равно не будет реальных

0: выходцев из Донбасса.
1: Конечно, будет все играться на теме войны, вот последний решительный бой и так далее. Но мы должны понимать, что никому не интересно мнение жителей наших оккупированных территорий в Российской Федерации. Наши сограждане там лишены даже право не просто избирать, а быть избранными. Ведь вспомним, кто представляет сегодня оккупированные территории в российском парламенте. Например, небезызвестный Александр Бородай, который не имеет к Донецку никакого абсолютно отношения. И даже была смешная новость, что, дескать, там активизировался сын Захарченко, вот, и он пытался баллотироваться от то ли Родины, то ли КПРФ какой-то марионеточной партии. Его сбрили, потому что вот нельзя, не дозволено, не будет никто из донецких присутствовать в российском парламенте. А могут вот брать каких-то опереточных фигур, вроде вот, например, Родиона Мирошника, и делать его российским чиновниками. Таким образом показывает, что, смотрите, вот выходцы с Донбасса могут чего-то и достичь в России. Но доверить вот представительство, доверить серьезную работу, где есть риск получить какую-то неожиданность, то этого не будет. Поэтому переизберется прекрасно от «Единой России» Бородай и прочие вот россияне, которые сегодня осуществляют эффективный контроль над нашими оккупированными территориями. Донецким там не место. Не место в российской системе власти, не место вообще в Российской Федерации. Вы знаете, ну, это ровно по той же причине, почему существуют блокпосты на федеральной трассе Кавказ. Вот, казалось бы, там война уже, горячая фаза давно закончилась, но ничего подобного. По федеральной трассе Кавказ невозможно проехать, там существуют вооруженные блокпосты вот на границе с каждой из республик. Там вот Ставропольский край, дальше там вот идут другие республики, там Дагестан, Чечня, Северная Осетия. И вот везде существуют блокпосты. Во-первых, для того, чтобы держать в страхе народ. Это вот самое прямая и главная задача ФСБ. Чтобы не расслаблялись, чтобы не возили сильно запрещенные всякие вещи, они же озабочены безопасностью. Безопасность — это же интересное слово, то есть без опасности. То есть, чтобы была безопасность, должна быть опасность. А если опасности нет, ее надо придумать. А вот такая примерно логика ФСБ. И они сохранят эти посты ровно для того, чтобы держать просто в страхе все население, демонстрировать силу, периодически осуществлять там какие-то рейды, проверки, обнаруживать, самим же режиссировать угрозу и потом героически ее ликвидировать, так как они делают на Северном Кавказе, постоянно там находя какие-то ячейки, как они называют, боевиков, и их ликвидируя. Вот то же самое будет ждать, собственно, наши оккупированные территории, потому что доверия к донецким, к нашим гражданам ни у кого в России нет. Ни доверия, ни уважения.
0: Это был глава агентства развития Приазовья Константин Батовский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Главный экономист российской государственной корпорации ВЭБ Андрей Клепач в воскресенье был уволен после того, как в российских средствах массовой информации разошлась новость издания Moscow Times с цитатами из майского доклада Клепача на мероприятии Никитского клуба «Московские биржи». Клепач говорил тогда, что Россия не выдержит конкуренции в затяжном конфликте с Западом и предсказывал скорый социальный кризис в стране. Вот фрагмент его выступления.
2: «Мы отстаем. Мы проигрываем и техническую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то проигрываем Украине. Экономика Украины, понятно, в какой-то части разрушена. Демографическая катастрофа. Но, еще раз, украинская экономика, несмотря ни на что, выживает. Конечно, там огромная финансовая помощь. При такой помощи на военные расходы и их собственные расходы это примерно почти 50% нашего бюджета. Ситуация в Союзе 1991 года. Мы к ней шли долго и последовательно. И все понимали, что идем к кризису, но не было фатальной неизбежности в том, чтобы Союз распался. Я верю, что Россия не развалится, но то, что мы придем к социальному кризису, я почти уверен».
0: Это была цитата из выступления теперь уже бывшего главного экономиста госкорпорации ВЭБ Андрея Клепача на мероприятии Никитского клуба «Московской биржи». По словам источника издания «The Bell», глава ВЭБ Игорь Шувалов уволил Клепача по звонку сверху. Андрей Клепач проработал главным экономистом ВЭБа 12 лет. До этого – Он провел 10 лет в Министерстве экономического развития, куда пришел еще в 2004 году при Германе Грефе, директором департамента макроэкономического прогнозирования. С 2008 по 2014 годы Клепач занимал должность заместителя министра при министрах Эльвире Набиуллиной, Андрее Белоусове и Алексее Улюкаеве, напоминает издание «Дебел». Клепач подтвердил свою отставку, сказав, что планов дальнейшего трудоустройства на сегодняшний день у него нет.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание Пентагону, цитата, «значительно сократить масштаб совместных учений военнослужащих США и Южной Кореи». В социальной сети Truth Social в качестве причин такого решения Трамп назвал свои хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также высокую стоимость учений для американского бюджета. Трамп упомянул также об отказе Южной Кореи принять участие в боевых действиях против Ирана. Сегодня истекли 60 дней после заключения так называемого меморандума о взаимопонимании, в течение которых Иран и США должны были выработать соглашение о долгосрочном прекращении войны. Соглашение должно было касаться таких проблем, как судоходство в Ормузском проливе, ядерная программа Ирана, финансирование Тегераном прокси-групп, действующих против Израиля и других американских союзников на Ближнем Востоке. В последнее время, правда, говорится в основном об Ормузском проливе, который в своем выступлении в конце прошлой недели Трамп обещал сделать американской территорией. После того, как мы закончим разгром Ирана, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, блокада уже существует. Ни один корабль не может пройти через пролив, если мы этого не хотим. Это был президент США Дональд Трамп. Комментируя это заявление Трампа, а также общую ситуацию в районе Персидского залива, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи обвинил США в том, что они многократно нарушали соглашение о прекращении огня, достигнутое в рамках меморандума о взаимопонимании.
5: Соединенные Штаты продолжают с гордостью говорить о введении военно-морской блокады против Ирана, несмотря на то, что это является признанием акта агрессии против Ирана. Акта агрессии в соответствии с международным законодательством. Если эти угрозы и другие нарушения меморандума о взаимопонимании продолжатся, то в таких условиях мы, естественно, не можем сказать, что ситуация в Ормузском проливе является стабильной и безопасной.
0: Это был представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Тегеран подчеркивает, что переговоры о судоходстве в Ормузском проливе Иран ведет только с Оманом. Однако окончательное решение этой проблемы все-таки будет зависеть от позиции США. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил сегодня со ссылкой на свои источники, что США и Иран продлили соглашение о прекращении огня еще на 2 месяца. Однако ни Вашингтон, ни Тегеран к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» информацию не подтверждали. Время свободы. В Великобритании одной из главных тем новостных выпусков последних 2 дней стала смерть бывшего профессора социологии Кембриджского университета Джейсона Ардея. Лондонская полиция заявила, что эта смерть рассматривается как, цитата, «неожиданная, но не вызывающая подозрений». Ардей уволился из Кембриджа 5 августа после того, как там было начато расследование выдвинутых против него обвинений в плагиате в докторском докторской диссертации и фальсификации деталей своей биографии. Радей, который в 2023 году стал в возрасте 37 лет самым молодым темнокожим профессором в истории Кембриджского университета, обвинение отвергал. Вот как на его смерть отреагировал премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Это трагедия. Трагедия на многих уровнях, но особенно для тех, кто знал Джейсона, для его семьи, для его друзей. Наши мысли сегодня с ними. Сейчас не время для поспешных выводов. Я бы сказал, сейчас время для размышлений. Размышления о том, почему все закончилось этим. Это очень печальная и трагическая ситуация. И я думаю, что сегодня мы должны вспоминать Джейсона, его достижения, быть мыслями с его семьей и друзьями. Это был премьер Великобритании Энди Бернем. Первым на плагиат диссертации Ардея обратил внимание журналист британского журнала Times Higher Education Джек Гроув. Однако полиция убедила его не публиковать материал об этом, так как это могло серьезно сказаться на психическом здоровье профессора Ардея, обратившегося в полицию. Однако в июле этого года о плагиате публично заявил ученый Натан Кофнес, уволенный из Кембриджа в 2024 году. В конце концов, в плагиате и фальсификации выводов в научных работах Ардея обвинили 8 ученых, один из которых на условиях анонимности сказал, что не верил в виновность Ардея, предполагая предвзятое к нему отношение на расовой почве, но убедился в обоснованности выдвинутых претензий. Под сомнение были поставлены и некоторые факты биографии Ардея, в частности, его спортивные достижения и участие в благотворительности. При этом один из коллег и друзей Джейсона Ардея заявил в интервью BBC, что Ардей подвергался давлению все 3 года работы в Кембридже и что внимание к нему прессы было, по его мнению, недопустимо чрезмерным.
6: Он, как сам это описывал последние 3 года, с момента своего назначения в Кембриджский университет, подвергался кампании против себя. Личные нападки на него были настолько масштабными, что он мне говорил: «Они разрушили мою жизнь». Неясно, кто именно стоял за этой кампанией, но, думаю, он имел в виду прессу. За последние несколько недель с момента его отставки я получил множество запросов от различных СМИ, включая «Нью-Йорк Таймс», с просьбой прокомментировать его жизнь.
0: Это был коллега Джейсона Ардея. В конце августа издательство Simon & Schuster готовилось выпустить мемуары Джейсона Ардея под названием «Великие несчастные вещи». В день, когда Ардей объявил об отставке, то есть 5 августа, издательство заявляло, что, как и планировалось, приступает к публикации книги. Смерть Ардея оно пока не комментировало. Ну и последняя тема. Исполняется 90 лет со дня расстрела самого знаменитого и читаемого испанского поэта Фредерика Гарсия Лорки. Лорка был убит в его родной Гранаде в самом начале гражданской войны в Испании, продолжавшейся до 1939 года и закончившейся победой франкистов. Споры по поводу того, за что Лорка был расстрелян, продолжаются до сих пор. Его могила не найдена, рассказывает Виктор Черецкий.
7: Многие годы фигура испанского гения, автора цыганского романсеро, «Кровавой свадьбы», «Чудесной башмачницы» и других творений являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу. Так считают испанский историк Мигель Кабальеро Перес и его коллега Габриэль Посо, опубликовавший работу под названием «Последняя прогулка Лорки». Авторы напоминают, что испанские левые, коммунисты, анархисты, республиканцы и социалисты на протяжении десятилетий выдавали поэта за своего сторонника и, соответственно, противника генерала Франко, поднявшего против них восстание в 1936 году. Образ поэта, якобы пострадавшего за свои взгляды от фашизма, воспевался и в советском литературоведении. Историк Мигель Кабальеро.
8: Левые присвоили себе без всяких на то оснований фигуру Гарсия Лорки. Причем сделали они это сразу же после его смерти. Подконтрольная тогдашнему левому правительству пресса называла его мучеником, пострадавшим за свои взгляды. Нечто подобное продолжается до сих пор, хотя не имеет ничего общего с исторической реальностью. Таким образом, взгляды поэта, его биография, в том числе история его гибели, во многом извращены.
9: мафия из этой истории.
7: Мигель Кабальеро утверждает, что политические убеждения Гарсии Лорки были совершенно иными, не имеющими ничего общего с левой идеологией. Это утверждение основывается на фактах и многочисленных свидетельствах людей, близко знавших поэта. Историк Кабальеро отмечает в своей работе, что подлинное место захоронения поэта давно известно. Оно было указано в книге Эдуардо Молина Фахарду, изданной еще в 70-е годы прошлого столетия. Останки Гарсии Лорки покоятся недалеко от поместья под названием Пепино, примерно в 400 метрах от того места, где производились раскопки. Но Молина Фахардо, которому это место указали лица, участвовавшие в расстреле поэта, в качестве источника информации не воспринимался. Ведь он был сторонником генерала Франко и директором выходившей во времена военного режима газеты «Патрия». Но поскольку раскопок у Пепино не проводилось, говорить о точности этой информации тоже пока не приходится. Мигель Кабальеро утверждает, что левым не годилась работа Молина Фахардо еще и потому, что убедительно доказывала непричастность так называемых фалангистов, поддержавших восстание военных, к убийству Лорки. Оказывается, среди фалангистов у поэта было немало друзей, включая основателя этой организации Хосе Антонио Приму де Риверу, большого любителя поэзии. Мигель Кабальеро также выяснил, что Гарсия Лорка был казнен не 18-19 августа, как заявляет Гибсон и большинство других исследователей, а раньше, уже через день после его задержания под предлогом допроса, 17 августа. Палачи спешили. Они опасались, что друзья-фалангисты, влиятельные в Гранаде братья Росалесы, выручат задержанного поэта. Были все основания полагать, что за Лорку могли заступиться и высшее военное командование, и даже лично генерал Франко. Ведь речь шла о всемирно известном поэте. Кстати, это опасение в конце концов подтвердилось. Лицо, подписавшее смертный приговор Гарсии Лорки, а именно губернатор Гранады Хосе Вальдес Гусман, был отправлен Франко в наказание на передовую, где и погиб. Тем не менее, вопрос напрашивается сам по себе. Почему все же поэта после задержания не выручили его влиятельные друзья, те же фалангисты? Мигель Кабальеро считает, что ни сам поэт, ни его близкие не верили в возможную казнь и считали, что все обойдется. Известно, что Гарсия Лорка приехал на родину в Гранаду летом 1936 года на отдых незадолго до начала восстания генерала Франко. Прогрессивным деятелем Лорка, разумеется, был, но не как политик, а как величайший поэт-новатор, драматург, знаток и популяризатор фольклора юга Испании. Между тем, у его семьи в Гранаде были могущественные враги – гранадские касики, земельные магнаты. Причем у касиков, считавших себя хозяевами плодородной долины вблизи Гранады, были претензии не столько к поэту, сколько к его отцу, так же, как и они, крупному землевладельцу. Разногласия, как отмечает Мигель Кабальеро, начались еще в конце 19-го столетия из-за выращивания сахарной свеклы, необходимость в которой возникла в связи с утратой Испании своей колонии Кубы. По мнению исследователя, ненависть сконцентрировалась на поэте лишь из-за преклонного возраста отца. Он становился, по местным обычаям, старшим родового клана, а посему объектом своеобразной испанской вендетты. К несчастью Гарсии Лорки, врагам его семьи, в частности представителям клана Рольданов, удалось войти в доверие к губернатору Вальдесу Гусману и его заместителю, жандармскому подполковнику Веласкесу Ибарри. У губернатора в этом деле тоже был свой интерес. Он хотел проучить не в меру взорвавшихся, по его мнению, братьев-фалангистов Росалесов, друзей Гарсии Лорки. Другой исследователь Габриэль Посу считает, что Гарсия Лорка стал жертвой трагического стечения обстоятельств, когда он оказался одновременно объектом ненависти одних и разменной монетой в столкновении интересов других влиятельных сил Гранады.
10: Смерти Федерико Гарсия Лорки жаждали многие в Гранаде, городе неспокойном, полном вражды и ненависти, живущем в атмосфере гражданской войны. Некоторые враждовали с его семьей и завидовали его богатству, другие враждовали с его шурином, который был мэром города. К этому следует добавить вражду между самими франкистами, местными правыми из партии Седа и фалангистами. Федерико оказался, к несчастью, между молотом и наковальней. Разделываясь с ним, правые пытались таким образом унизить фалангистов.
7: Последние работы о судьбе великого испанского поэта восстанавливают в некоторой степени правду о его гибели. Однако в этой истории, подвергшейся на протяжении десятилетий искажениям и политическим интерпретациям, до сих пор остаются тайны. И первое из них – это точное место захоронения поэта.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
9: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
11: Мне все нравится, у меня все есть.
12: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
13: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
14: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
15: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: мигрантов.
1: Трек, который вы сейчас слышите, это фрагмент выступления Алексея Полиховича, одного из осужденных по так называемому болотному делу, героя очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы».

0: Алексей Полихович произнес свою речь в Москве в августе 2019 года на митинге за освобождение политических заключенных и допуск на выборы независимых кандидатов. Это произошло через 4 года после того, как Алексей освободился из тюрьмы, будучи одним из первых осужденных по болотному делу. Но обо всем по порядку. Меня зовут Виктор Кульганик, я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Герои фильма и подкаста – люди, у которых за плечами есть опыт пребывания в тюрьмах и колониях. Их рассказы, их впечатления, их переживания стали основой нашего проекта. Для начала несколько слов от режиссера сериала «Азбука тюрьмы» Андрея Сильвестрова о том, как происходила работа над фильмом.
1: Одно интервью длилось порядка 2 часов. Каждый раз это все люди разные, все очень разные опыты. А люди, которые оказались там более-менее случайно, они, как правило, достаточно объективно говорят о своих трудностях и о том, насколько это было тяжело, и насколько они там в какой-то момент оказывались слабыми. И такое тоже бывает. Но в этом смысле, к каждому человеку мы искали какой-то ключ, как брать это интервью. В какой-то момент, вы знаете, была такая идея отказаться от нашей азбуки, потому что надо сказать, что мы в процессе монтажа, который очень долго длился, мы прошли через несколько стадий. Сначала была азбука, потом мы решили, что эта азбука не работает, надо более журналистски работать. Давайте мы будем тематически выделять серии и как-то больше рассказывать про тему. Посвящать серию, а как там что такое любовь и секс на зоне. Или что такое, какие бывают зоны, там красные, черные и так далее. То есть больше объяснять нашему зрителю, как все устроено. Но от этого пути мы отказались, потому что все-таки еще раз хочу повторить, что для нас было важно создать некое такое не совсем журналистское полотно, а скорее такое, дать срез человеческих портретов и человеческих опытов.
0: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – гражданский активист Алексей Полихович. 6 мая 2012 года в Москве он участвовал в марше против инаугурации Владимира Путина.
2: Террористы, закрой Алексея! Не ушел работу ОМОНов! Открой Алексея! Не ушел работу ОМОНов! Террористы, не ушел работу ОМОНов!
0: Этот марш, а точнее его разгон, был отмечен беспрецедентными по своей жестокости стычками между протестующими и полицейскими. В результате столкновений пострадали и те, и другие.
3: Я видел их. Я видел человека в шлеме, остервенело бьющего, лежащего и кричащего парня дубинкой. Я видел стаи таких людей в шлемах, набрасывающихся на мир настоящих людей.
0: Всего в тот день было задержано около 400 протестующих. Против 34 были возбуждены уголовные дела. Среди них и герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович. За участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю власти Алексей попал в тюрьму на 3 с лишним года.
4: Человек черпает представление о тюрьме из сериалов НТВ. Да, я когда ехал первый раз в СИЗО, я думал, что я зайду сейчас в СИЗО, и мне кинут полотенце под ноги. И я пытался вспомнить, а что нужно с ним сделать. И я не мог никак вспомнить, какое правильное решение. Я помню, что... я пытался воспроизвести, что если ты подберешь полотенце, то значит ты пидор сразу. Или что-то, короче, если ты откинешь полотенце ногой, то ты как-то неуважение проявишь. Или так и нужно сделать. Или нужно его повесить. Или нужно вытереть ноги и как-то поздороваться. Я этого не мог вспомнить. Когда перед тобой дверь открывается... Это громыхает сначала решетку, эту цепочку ограничивающую снимает. Цепочку, которая не позволяет нараспашку открыть дверь. Это для того, чтобы, понятно, чтобы одному человеку было сложно выйти из камеры, чтобы вся ватага не выбежала, если она решит сбежать. Открывается дверь, эти фотографии из 90-х, когда такие веревки между этими лианы такие висят, и люди 100 человек, такие голые друг на друге сидят. И пьют что-то и смотрят такие... На гоблинов похоже, не в обиду этим людям, но это реально как-то похоже на какое-то капище гоблинов.
5: Чего столбом стал? Язык у тебя есть? Чего вылупился? Поздороваться не хочешь?
4: А я захожу, и там два человека, они мне предлагают бутерброд с колбасой, там чай. Я начинаю там, такой матрас положил, такой, надо, короче, представить, я такой, типа, статью свою говорю, чтобы там нормально все было. Ну, чтобы они не подумали, что там я педофил, например, или что-то еще. Они такие, да ладно, ладно, успокойся, хорошо, типа, завтра поговорим про статью. Вот тебе бутерброд, чай хочешь, там, ну, поешь, там, все, как, откуда сам, там, типа, как дела, там. Короче, все, телевизор, там, хлебушек, все порезали. Они по-человечески ко мне относились просто спокойно, нормально, обычно. Я много рассказываю сейчас про то, вот именно сейчас, про то, что было там не очень приятного, но, конечно, мне довольно мне везло на людей, которые мне помогали, причем они были не обязаны это делать, но по какой-то причине они решили словом каким-то, каким-то советом, когда-то деньгами, когда-то чем-то еще по-разному. И мне таких людей тоже там хватает, на самом деле, и человеческой взаимовыручки там тоже, в принципе, достаточно.
6: Современный российский художник Петр Павленский известен своими акциями, во время которых он отрезал себе мочку уха, прибивал свою мошонку гвоздем брусчатки Красной площади и поджигал входную дверь здания ФСБ в Москве. В своих многочисленных интервью Петр Павленский говорил, что весь тюремный мир на самом деле строится на большом благородстве, тепле и взаимной поддержке. Герой подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович не согласен с этим тезисом Павленского и вступает с ним в заочную дискуссию.
4: Это как у Павленского совершенно ебатизм какой-то про то, что там братство и коммунизм, но Павленский не доехал до зоны. Вот единственная проблема с этой концепцией, что в зоне все наоборот совершенно, вот плавают акулы и жрут друг друга, а в СИЗО ты сидишь в камере, и ты фактически просто не встречаешь. А в зоне там просто каждый второй, особенно если ты москвич, он, ну хорошо, каждый третий, скажем, он ищет, что можно с тебя поиметь, да? Я играл один или два раза в покер и проигрался, и я только сейчас понял, что по большому счету я выступил в роли дойной коровы. Я разговаривал с Шреком, и он меня звал поиграть с понтом, что мы сейчас придем и всех обыграем, но я сейчас понимаю, что, скорее всего, просто нужно было чека с кэшем, да, кто придет и с кого можно будет этот кэш собрать. Не то, чтобы я много проиграл, ну, 8 тысяч рублей, да, я проиграл. А эти 8 тысяч рублей можно было потратить на что-то еще. Спустя несколько лет я стал интересно по-другому смотреть на многие вещи, на какие-то вещи. Это как у Шаламова фраер, да, стрелянный фраер. Я могу сказать, что я стрелянный фраер, да, что я теперь понимаю, как это работает. И это, и человек втирается в доверие, а нужно ему только исключительно, что как бы бабки, да, вот и все. Мне хорошо, мне повезло, что я как бы у меня просто не так много, поэтому я и не намного встревал, но по доброте какой-то, ну, и кто-то скажет, что я добрый, кто-то скажет, что я лох, да, в этом моменте был как раз. Я сейчас переосмыслил отношение свое к этому, конечно. Стал, конечно, в этом отношении злее. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так, как есть.
6: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. В заключение Алексей Полихович читал много книг. Среди них были труды американского анархиста и философа Питера Гелдерлоуса. Выйдя на свободу, Полихович даже написал предисловие к книге Гелдерлоуса «Тюрьма». Вот что пишет левый активист из США об исправительных учреждениях. Тюрьмы являются жестокими, старомодными бюрократическими аппаратами, не обеспечивающими общественную безопасность. В них невозможно никого реабилитировать. Благоприятные условия для жестокости создают еще больше таких заведений. Это самовоспроизводящаяся система. Тюрьмы часто предлагают себя в качестве решения тех самых проблем, которые они же и создали. Учреждения устроены так, что заставляют людей проваливаться. Это их скрытое предназначение.
4: В СИЗО была история. Мы затянули первый iPhone на бутырку в 2014 году, по-моему, 6-й, если не ошибаюсь. Это был первый iPhone на Централе. Мы его затянули очень плохо, очень тупо. Со мной тогда сидел в камере... Известная история тоже, дело Большого театра, когда облили худрука электролитом. И вот со мной сидел, собственно, Паша Дмитриченко, вот балетмейстер, которому вменяли организацию этого дела. Он стоял одной ногой на полу, а второй ногой он вторую ногу клал на верхнюю шконку. Сейчас с легкостью просто, без проблем. И вот мы сидели вместе, дружили и затягивали телефон. Решили засунуть телефон, а себе iPhone. Мы не знали вообще ничего, как это происходит. И поэтому, а как нужно? Нужно, короче, мы ничего не знаем, у нас нет никаких знакомых, все такое. И мы такие, давай писать, мы сидели в маленькой хате, мы давай писать на общий корпус, но с помощью дороги, да? Ну, дорога — это, короче, веревки, которые связывают камеры, такая почта. Твоя камера связана с другой камерой связана с третьей камерой, третья камера с четвертой. И мы написали блатным на общую хату, типа, хотим телефон. И, короче, заказали через них телефон. И ждали этот телефон, заплатили, соответственно, ты платишь 20 тысяч за ноги. Ноги — это процесс проноса телефона, да? Ты платишь человека, который проносит его. Сколько там айфон стоил, я не помню тогда, уже 30-40 тысяч, не помню. Большая сумма, на самом деле, конечно. Ну, в Бутырке, в Москве очень перегреты цены, конечно, с телефонами, потому что в Рязани ноги стоят там 3 тысячи рублей, а в Москве 20. И вот мы ждем этот телефон. Параллельно развивается другая ситуация. У нас, короче, был шмон. Вчера был шмон, а сегодня нам пишет Патриция Корпус. У нас есть телефон, который нужно спрятать. У вас был сегодня шмон, вчера шмон, обыск. Поэтому к вам сегодня-завтра не придут. Давайте мы вам пришлем телефон, вы его спрячете на несколько дней, а потом мы вас его заберем. У вас не будет сейчас обыска, потому что у вас уже был. Мы такие сначала не очень хотели, как бы там, и пытались типа объяснить, что мы не хотим брать на себя ответственность. Мы договорились на то, что мы без ответственности берем, что мы берем телефон, но если он отлетит, то мы за ним отвечаем. Мы берем телефон, на следующий день приходит шмон, у нас он отлетает, его забирают. И начинается выяснение. Вечером нам присылают по дороге новый телефон, и все. И я беру трубку, и полтора часа сначала один смотрящий, потом они подключают своего дружбана с другого корпуса. Еще один подключается, конференция вся вот, с разных частей тюрьмы. Ты же понимаешь, если ты берешь запрет, значит, ты за него отвечаешь. Нельзя так, что безответственность, такого не бывает. А почему вы положили его в спаленный курок? А вот если ты не положил, ты же ответственность взял. И вот это из пустого в порожнее. Ну, то есть, это не из пустого в порожнее. И это полтора часа. И я сначала как бы боевой такой, я как бы... И опять это не в смысле, что типа тебе угрожают чем-то, а это именно вот такое муторное, монотонное, вот это именно... Влажить — это хорошее слово. Они прям вот начинают очень... Они все, у них поставлена эта тональность занудная такая. И я 10 минут первые против этого борешься, 20 минут, 30 минут, потом подключает еще одного человека, их уже трое становится. Ты еще 30 минут против этого борешься. Все это по кругу, по циклу. Потом подключает еще один человек, это уже их четверо, и они все вот это одинаково. И я уже под конец, на меня Паша сидит и смотрит, я полтора часа сижу на трубке, и он смотрит уже на меня, он мне потом говорит, я смотрю, у тебя лицо начинает постепенно начинает опускаться. Паша на меня смотрит и говорит, я смотрю на тебя раз 10 минут и вижу, как у тебя каждые 10 минут немножко еще лицо еще ниже, и я все, и я начинаю все реже и реже говорить и больше слушать, и... Пауза между моими словами и репликами становится больше, длиннее. И он понял, что, короче, к чему все идет, и он уже стал слушать, и я уже стал постепенно соглашаться, что нужно нам заплатить за этот телефон, потому что он отлетел по нашей вине. И Паша сделал очень умную вещь. Он, короче, написал чуваку, через которого мы затягивали iPhone. Вот прям параллельно мы вот в этот момент как бы происходит процесс затягивания iPhone. Мы уже отдали деньги и ждем его. А он сидит в хате с смотрящим за всем СИЗО. И он ему пишет, типа, вот такая произошла. Нас, типа, пытаются на бабки поставить. Тут мы им сами платим добровольно, причем иерархически намного более, как бы, ну, выше, да, чувакам. А тут, как, ну, типа, смотрящий за корпусом пытается нас на бабки посадить. И он очень умно сделал, написал ему маляву, ну, письмо. И пока я еще там полчаса разговаривал, 20 минут, это письмо дошло. И я, короче, уже почти соглашаюсь. И тут я слышу, что один из тех, кто со мной разговаривал, он говорит, Ибрагим хочет подсоединиться, это смотрящий за СИЗО. И я такой, ну, я думаю, все, пиздец, теперь еще и с смотрящим. Ну, я не знаю, я конечно, служил в армии, да, но я, в принципе, довольно домашний человек, домашний какой-то мальчик, там, не знаю, играю в компьютерные игры. Для меня это все довольно далеко было, да, и я думал, что же мне еще теперь ждать от Ибрагима. А заходит Ибрагим, и он уже понимает, что происходит, и он просто заходит и просто начинает вот это, говорят о том, что нельзя использовать мат, вот блатные мат, это оскорбляет человека. Вот заходит Ибрагим, он просто трехэтажным матом всех их начинает крыть. Он говорит, так, ты кто? Ты, короче, да у меня с тобой вот так, а помнишь, вот такая проблема была с тобой, а мы с тобой это еще не решили, какого х**? Еще просто трехэтажный мат, я сижу молчу, они все молчат, и просто 5 минут спичи Ибрагима просто матом, он орет на всех, вы что тут мужиков ставите на деньги нормальных, вы что, охуели? С тобой мы еще дальше пообщаемся. Ты иди делай вот это, а ты вот это сделал. И они все такие сидят, молчат такие. И все, он, короче, пришел, поговорил и говорит, все, типа, расход, короче, конец конференции, и уходит. И мы такие еще тихо такие сидим. Я молчу, все молчат, и один из тех, кто меня облажил, такой, ну, вопрос решили, в общем-таки, и все, и заканчивается. Но понятно, что ну, это было... Я вот со смехом это, конечно, вспоминаю. И это, с одной стороны, демократичное давление, то есть они тебя не... Это не как в пресс-хате, да, когда ты зашел в хату, вот в Питере есть пресс-хата, например, да, в Горелого каком-нибудь, и тебя сразу там на тряпку посадили, поугрожали тебя изнасиловать, побили и на деньги поставили. Это как бы, ну, конечно, это хуже, чем когда тебе 2 недели пытаются уговорить тебя. Но это, конечно, тоже такая история не очень правильная. Вот, хотя тут ну, есть с чем сравнивать.
6: Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org.
7: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
8: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
7: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
8: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
7: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
6: А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Алексея Полиховича о том, как, попав в тюрьму, он оказался в так называемом «зеленом» мусульманском бараке.
4: Вообще, мне было удобно сидеть в мусульманском бараке. Мусульмане создавали второй центр силы в зоне. Первым центром силы были блатные. А мусульмане, они у них своя... Ну, они по-своему живут, у них свой быт и своя жизнь. В основной массой были там где-то, наверное, 50-60 человек. В основном это были мигранты из Средней Азии. У них был мулла, и они муллу слушали. Ну, мулла — это кто читал им Коран. И мулла для них был более уважаемым человеком, чем блатной какой-то смотрящий. Надо понимать, что все эти люди, скорее всего, сидят за наркотики, например, да. То есть на воле они обычно там какой-нибудь спайс фигачили. Но в зоне все как-то вот очень проникаются религии. Наверное, потому что тяжело, и нужно какое-то что-то такое большое, что тебя прикрыло, да. Это и для православных характерно, и для мусульман, в принципе. Все время были терки, не было конфликтов, потому что в этом не был никто заинтересован. Мусульмане жили, их пока особо не трогали, они как бы справлялись. А блатные, они вроде бы и хотели как-то на них больше власти проявить, но не могли. Потому что если бы они стали с ними конфликтовать, слишком много мусульман в зоне, и вообще, в принципе, сидит в зонах. Ну, может быть, из-за того, что мигранты в агрессивной среде находятся во внешней, да, для себя, и поэтому они объединяются всегда. А ты находишься вроде как в своей стране, поэтому тебе не нужно объединяться. И ты чувствуешь, не чувствуешь единения с человеком из Рязани, да. Ты для него, вы с ним из другого мира. И также разные люди из разных областей, принадлежащие там к какой-то титульной нации, например, да. Может быть, это из-за того, что там люди, наверное, эти же люди в какой-нибудь гватемальской тюрьме, они бы, наверное, объединялись. Но в российской тюрьме это не происходит. И поэтому в рабочем бараке, где в основном русскоязычные люди сидят, к ним приходят, эти все на них поорали или там что-то объяснили, кого-то, кому-то табуретку об голову разбили. Табуретку об голову разбить — это... Это как бы тоже такой... Даже нет, это не эвфемизм, это афоризм скорее. Это вот когда человек провинился в чем-то, и все уже, он никак нельзя это загладить, ему разбивают табуретку об голову, ну или бьют табуреткой по голове. Обычно это за то, что он долг не отдал, например. И в принципе, так говорят, что там, не знаю, ты что, хочешь табуретку по голове получить? Это вот такое устоявшееся выражение. Вот, кому-то разбили табуретку об голову, и все, люди поняли, перестали разматывать. А с мусульманами так не происходит, потому что они не боятся этого. Потому что они знают, что если кто-то что-то провинится, мусульманина, скорее всего, нельзя будет подтянуть к блатным и разбить ему табуретку об голову. Надо будет говорить с муллой, надо будет связываться с кем-то еще, короче, с ворами мусульманами. Да? Короче, это намного сложнее. 3 человека или 4 человека блатных в зоне, которые есть, они физически с этим не справятся, с этим наплывом. И это будет как бы война просто. И даже мне рассказывали про конфликты, которые были раньше, про то, что приходили блатные какие-то, там какой-то мигрант что-то сделал, ну, какой-то проступок совершил, и они пришли за это качать, качели это, то есть спорить и в разговоре выяснять правду, и выяснять, кто прав, а кто виноват, кто не прав, и из кого получить можно деньги. Это основная задача для качель, конечно. И они что-то пришли качать с мусульманами, но закончилось все тем, что во время спора в кухню, где все происходило, где были там представители мусульман и представители блатных, просто зашло там 30 узбеков с ножами и с криками «Аллах Акбар», и как бы и качели закончились все, потому что дальше уже спорить было бессмысленно. И причем выключился свет, было тактическое правильное решение со стороны узбекского спецназа. Они в кухне сначала выключили свет, а потом забежали все с криками «Аллах Акбар», и это произвело, конечно, сильный психологический эффект, потому что люди, которые привыкли вот разматывать человека один, когда они вчетвером сидят, и на одного человека они его разматывают на бабло, а тут как бы 30 человек с заточками, ты как бы с ними особо не поговоришь, да, про воровские понятия особо, если как бы учитывая, что им-то вообще на эти воровские понятия вообще насрать. И это создавало двуполярность мира, хотя учитывая, что у нас были чеченцы, то это была вообще трехполярность на самом деле. И вот в этом многополярии я очень удобно потерялся. Я жил в мусульманском бараке, ходил на работу. Полдня меня не было в бараке. А это важно, потому что если как бы, люди в бараке сидят, если они не работают, если им делать нечего, а им еще сидеть там 5 лет, например, да, они начинают друг друга жрать. И анекдот. Как объяснить человеку, который никогда не сидел в тюрьме, никогда не сядет в тюрьму, что такое блатной? Попадают трое на необитаемый остров с аборигенными каннибалами. Ну, француз, немец и русский. Приходят к ним аборигены, говорят, все, мы вас будем есть, но есть вас обычно скучно, поэтому мы с вами будем играть в игру. Загадывайте нам слово. Если мы не отгадываем, то мы вас отпускаем. А если мы отгадываем, то мы вас съедаем. Француз такой думает. Зажигалка. Аборигены отошли, возвращаются. Ну, зажигалка — это такой резервуар с газом, чтобы поджигать сигареты там или что-то еще. Короче, отгадали, сожрали француза. Немец думал. Автомобиль. А аборигены отходят. Возвращается автомобиль. Это средство передвижения на четырех колесах. Работает на двигателе внутреннего сгорания. Ну, короче, отгадали, сожрали немцы. Русского теперь настал черед. Он думал. Блатные. Аборигены отошли такие. Шукаются. Не могут отгадать. Короче, возвращается к русскому, говорят, слушай, что это за слово такое? Что же оно означает? Дает им плод, фрукты, он садится, отплывает. И они такие, ну что там, кто такие блатные? И он им кричит, блатные — это такие же, как и вы, собрались в кружочек, прошукались, и нет человека.
9: Когда Алексей Полихович вышел на свободу, он стал сотрудничать с правозащитным проектом ОВД-Инфо и с театром ДОК. В этом театре Алексей принял участие в спектакле «Пытки». Постановка эта основана на свидетельствах заключенных, которые подвергались пыткам, а также на письмах их родственников.
10: Если бы я могла, я была бы рядом с тобой и прошла через все это. Но я знаю, что как минимум ты против, а как максимум это невозможно. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь тебе. А ты только не переживай за меня. Поверь, я справлюсь. Я тебе верю, как и вся твоя семья и твои друзья. Все очень переживают за тебя и понимают, что происходит. Для нас это очевидно. Первый месяц я пыталась понять, за что можно так обращаться с человеком. Но позже перестала искать смысла.
4: Получается, тебя закрывают в камеру, и как бы внешний мир, он вообще перестает существовать. Потому что из этой решетки, ну вот я видел из одной хаты в Медведково, где я сидел, там это была решетка не на свободу, а на внутренние какие-то территории тюрьмы. Я помню, был такой момент, когда, ну, вот, там, не знаю, 2 недели, 3 недели я просидел. При этом это было лето, было довольно жарко. И в целом как-то было довольно грустно, потому что я начинал понимать, что это все долго будет, что... а и при этом только началось. И это еще ни к чему не привык, все довольно страшно, все довольно, ну, пугает и как-то нервирует. И пошел дождь. Я сидел на верхней шконке на своей, смотрел, и шел дождь, и я поймал такое ощущение странное, что вот дождь меня как бы мне напомнил, что существует что-то еще, кроме тюрьмы. И вот я себе представил, что я вот выбираюсь за эту решетку, за маленькую, вот в эту маленькую клетку. Что дождь? Вот что делает человек с дождем, когда он живет обычно? Он от него прячется. Он под козырьком, например, да? Или он идет домой. Если дождь идет, ты стараешься не ходить с собакой и подождать, пока дождь закончится. Дождь — это то, чего ты избегаешь. Но когда сидишь в тюрьме, ты лишен вот этих каких-то простейших проявлений реальности мира, что в мире что-то меняется, что что-то есть, кроме твоей камеры и кроме того, что как бы, в чем ты сейчас живешь, да? И дождь — вот такой маркер, что что-то еще есть. У меня был такой момент болезненный, как будто я реально ну, ментально, как будто я реально пролез сквозь эту решеточку маленькую, и я какое-то время вот такой маленький сидел, вот размером с эту решеточку, с спичечный коробок, не знаю, с пачкой сигарет. Было довольно грустно.

0: детский бед.
1: Представляете, да, вот ты сидишь, вот у тебя это ощущение, а потом проходит полтора года, и ты впервые попадаешь нормально на улицу. И это была безумная радость, когда мы ездили на суды, а там как там автозак подгоняет прямо к воротам, и ты прямо, не знаю, ну, три шага проходишь по улице, и сразу в автозаке, все. То есть ты все время в замкнутом помещении. А там фуру пригнали с картошкой, и она перегородила дорогу, и автозак не мог проехать в зону, ну, в СИЗО. И нас выпустили сразу после, ну, въездных ворот Централа, и мы шли по внутреннему дворику Бутырки, ну, там понятно, что с наручниками, но мы шли прямо по улице. И мы, я не знаю, это как можно сравнить с человеком, который на Марс попал. То есть вот прям мы как космонавты. И вот это вот ощущение, конечно, пустоты вокруг, да, оно вообще безумное.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет писатель Олег Радзинский.
3: Шулера и те, кто играют, держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что они аккумулируют деньги. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить комфорт определенный себе.
2: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, вы найдете наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
4: Настоящее время на радио «Свобода».
5: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
6: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
8: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
9: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
10: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
11: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
12: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
13: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
14: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
15: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь.
16: За что вы задержали его?
17: Я не знаю, просто хочу гулять.
18: Позволят ли гражданам проголосовать за мир? Спрашивает председатель «Яблока» на суде. Суд доводы партии отклоняет.
19: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить.
18: Подсудимый. 11 лет Льву Шлосбергу. Удар по «Яблоку» или намек всем, у кого созрел запрос на мирную жизнь.
0: Полиция возле Верховного суда задержала более полусотни сторонников партии «Яблоко». Об этом сообщают правозащитники ОВД-Инфо. «Яблоко» оспаривает решение того же суда о снятии своего партийного списка с выборов. Коллегия судей заново рассматривает претензии партии «Родина». Та утверждает, что «Яблоко» без разрешения добавило в свою агитацию фразу «Пусть всегда будет солнце» и картинку с голубем. О суде против «Яблока» и о том, как государство борется с запросом на мирную жизнь, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
16: А за что вы задержали его?
20: Я не знаю, просто хочу гулять.
21: У Верховного суда в Москве перед началом апелляции партии «Яблоко» задерживали ее сторонников. По словам очевидца, пишет «Медиазона», проход к самому суду перекрыли полицейские. Они никому не разрешали даже подойти к зданию. В зал суда пустили только участников процесса и аккредитованных журналистов. Прямую трансляцию заседания в этот раз пресс-служба организовывать не стала. Апелляцию «Яблоко» на снятие федерального списка с парламентских выборов 17 августа рассматривал председатель суда Владимир Зайцев. Он же в 2018 году признал законным недопуск Алексея Навального до выборов президента. Снятие «Яблока» объяснили тем, что партия якобы получала деньги от лиц с иностранными источниками финансирования и якобы закупила рекламу в обход избирательного счета на сумму более 88 миллионов рублей. Законный лимит – 35 миллионов рублей. Эти обвинения в частности, строились на аналитической записке Ассоциации блогеров и агентств. На сайте организации сказано, что она объединяет участников рынка и инфлюенс-маркетинга и формирует прозрачные правила его работы. Однако записку, представленную Ассоциацией на суде, сложно назвать прозрачной. Ее авторы рассмотрели все упоминания «Яблока» за эту избирательную кампанию и посчитали, сколько гипотетически могли стоить упоминания партии в блогах не только известных публичных спикеров, но и пользователей с несколькими десятками подписчиков.
22: Шаман сжег свои штаны. Что это значит? Певец опубликовал видео, на котором он сжигает свои штаны, сопровождая это фразой о необходимости перемен.
23: Настало время перемен.
22: При этом одет шаман в бело-сине-белую русскую рубаху. Смысл этого действия на самом деле очевиден. Все мы помним, как травили Навального. Яд наносили на гульфик трусов. Именно поэтому шаман трусов не носит. Боится, что силовики могут так от него избавиться. Но силовики тоже не дураки и в этот раз нанесли яд на штаны. Ярослав СМИ публично после этого унижает силовиков, показывает им, что их действия раскрыты, а яд будет уничтожен в простой русской печи. После этого из печи пойдет белый дым, и это будет сигналом. Пора менять правящую партию. Явный призыв голосовать за «Яблоко». Наш слон.
21: Это юмористический ролик блогера Александра Штефанова. Верховный суд посчитал это видео проплаченной агитацией за «Яблоко». Штефанов опровергает, что когда-либо получал деньги от партии. Политик Максим Кац обратил внимание, что среди якобы получавших деньги за рекламу «Яблоко» были и сами члены партии. Например, тот же Кирилл Гончаров и кандидат в Госдуму от «Яблоко» актер Виктор Балабанов.
24: Записки используются в предположительной формулировке. Стоимость публикаций может составлять. Стоимость охвата может составлять. Расходы в будущем составили бы. Эти формулировки прямо свидетельствуют, что авторы записки не устанавливали ни факт заключения договоров, ни факт оказания платных услуг, ни факт перечисления денежных средств. Записка отвечает лишь на гипотетический вопрос о том, сколько аналогичное размещение могло бы стоить при его приобретении на рекламном рынке.
21: Сооснователь ассоциации

0: потребовать через суд снять всех остальных.
1: На фоне скандала вокруг снятия единственной антивоенной партии с выборов, «Яблоко» обогнало «Единую Россию» по просмотрам о вовлеченности в соцсетях. Проект «Атлас выборов» подсчитал, что по сравнению с предыдущей неделей с постами про «Яблоко» пользователи взаимодействовали почти 6 миллионов раз, в то время как с постами «Единой России» около 2 миллионов 200 тысяч.
2: Во время апелляции из всех ходатайств «Яблока» суд согласился лишь на одно – перерыв на 10 минут. Попытки приобщить к делу заявление автора фразы, о которой шел спор, или вызова свидетелей, судьи отклонили, объяснив, что партия тянет время. Элла Памфилова ответила, кстати, на вопрос на обращение «Яблока», вот как она объяснила роль Центризбиркома в деле о снятии партии.
3: Мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партии вместо, вот, скажем, конкуренции между...
4: Да-да-да.
3: Да, вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
2: И о суде над «Яблоком» и его последствиях мы сегодня говорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Мы только что послушали заявление Эллы Памфиловой в эфире радио «Комсомольская правда». Там она как будто отстраняет себя от решения о снятии «Яблока» с регистрации. Как вы это понимаете? Почему ЦИК себя отстраняет от этого?
5: Ну, это правда. Решения о регистрации или нерегистрации «Яблока» принимаются далеко не в кабинете Памфиловой. Она готова оформить любое решение, которое ей будет спущено сверху. И в данном случае ей, конечно, не хочется иметь дело с этим вот постыдным поступком, потому что это поручили, в общем-то, партии «Родина», которая, ну, ничего не представляет, а просто исполняет те вещи, которым было сказано. И в данном случае любая сила хочет дистанцироваться, потому что даже в образе сторонников власти, там, Z-патриотов, сторонников «Единой России», которые мало, но существуют, это слабость. И поэтому пускай этим занимается какая-то родина, якобы независимый суд, а мы в стороне. Мы вот зарегистрировали, а тут дальше вот плохие партии между собой борются.
2: Ждете ли вы какие-то репутационные издержки для власти после снятия партии «Яблоко»?
5: Безусловно, они уже состоялись, потому что допуск «Яблока» был обусловлен тем, что это рисовалось в образе людей как 2% маргинальная партия. Ее допустили, понимая то, что она обезглавлена, всех лидеров не разрешили баллотироваться. Тех, кто еще мог пойти, их лишили, соответственно, административными способами. Кого-то посадили, как Круглова и Шлосберга. А остальных выставили список людей, которых в массе своей мало кто знает. У них нет финансирования. И задача была показать 2-3% и показать, что вот антивоенная партия у вас была. У нас была демократия, но их не допустили. А получилось, когда увидели консолидацию людей, когда увидели поддержку, которая есть, что, в общем-то, переиграть их даже админ ресурсом будет сложно. Люди просто не поверят. И поэтому единственное, что смогли противопоставить, это вот такое судебное снятие через вот такую, через коленку. Естественно, даже свои сторонники смотрят и говорят, ну как так? Маргинальная партия, а вы не можете победить ее, только убираете с выборов. Это ущерб, конечно, для администрации президента, для Кремля. Но, видимо, они посчитали, что лучше этот небольшой ущерб, чем тот, который был бы в дату голосования.
2: Если мы рассматриваем голосование как некий ритуал, ритуал подтверждения, что чиновники до сих пор лояльны власти, они готовы все нарисовать, все устроить, как чиновники, на ваш взгляд, как чиновники воспринимают такие действия со стороны власти, снятие любой конкуренции?
5: Я думаю, чиновники – это все-таки как часть общества. У них есть свой механизм, то есть кто-то отвечает, предположим, за выборы, кто-то за набор контрактников, кто-то за ЖКХ. И они выполняют свой функционал. Это часть общества. Но общество в целом увидело здесь слабость, потому что у вас есть, повторюсь, пропагандистская машина, у вас есть целиком отважный механизм. В Москве это ДЭК, в Петербурге просто выстроили комиссии целиком подконтрольные. Там Дальний Восток, Красный пояс, Северный Кавказ – все рисуется прекрасно. И даже в этих условиях, когда вы все контролируете, вы не можете там маленькую партию победить. Вот это определенная слабость. Конечно, ни один из чиновников не скажет теперь, что вот там Путин слаб, Путин плох. Но это такой маленький маркер, который скажет им, ага, смотрю, как бы, что Вадим Владимирович-то не такой успешный. Потому что образ успешного лидера и человек, который популярен, он продает 25 лет. И пока люди в это верили. Вот такие маленькие шаги, когда он не может начать как через фальсификации, через снятие с выборов добиться результата, вот это удар по его личной репутации.
2: Пока мы с вами беседуем, судьи все еще в совещательной комнате, они решают судьбу партийного списка «Яблоко», но есть все-таки еще список.

0: список одномандатников. Означают ли проблемы у «Яблока» автоматически проблемы у тех, кто все-таки зарегистрируется на выборы?
1: Ну, я так считаю, что как раз одномандатники, если они останутся, если, предположим, там будет плохой результат, и «Яблоко» снимут, одномандатники — это будет точка приложения усилий всех тех, кто выступает за мир. Мы понимаем, что шансов у них немного, и это, с одной стороны, их оберег, потому что администрация президента будет считать, ну как, там, молодой парень, там, 20-30 лет может победить в округе на 500 000 без денег. Это, правда, трудно, как бы, те, кто проходил выборы, вы можете выиграть выборы в муниципалитете, в теории в округе там городском, но округ Госдумы на 500 тысяч населения, это очень-очень тяжело, это нужны большие ресурсы. Поэтому я допускаю, что их как раз оставят, и, честно сказать, сильных кандидатов известных там нет, потому что всех сильных лидеров, соответственно, административками заставили не баллотироваться. Поэтому я думаю, что они сохранятся, это будет точка приложения, надо понимать, что это будут не выборы в полноценной составляющей, а это будет такая кампания протеста.
0: Есть ли смысл для тех, кто не поддерживает нынешнюю власть, бороться за то, чтобы эти люди попали во власть? Или лучше им сфокусировать свое внимание на, условно говоря, более проходных политиках, более известных?
1: Вот это то, о чем спорит вся оппозиция сейчас, и, на мой взгляд, это единственная точка приложения, где это допустимо. Потому что выбирать между, предположим, пускай мало, там, малоизвестным, но идейным человеком, выступающим против войны, намного более важно, чем поддерживать, предположим, берем теоретический вариант какого-то коммуниста, который имеет больше шансов победить единоросса. Но простите меня, я вот лежу за выборами, смотрю съезды КПРФ. Часто КПРФ куда более жестко в своей риторике выступает, чем «Единая Россия». И мы, находясь в антивоенной позиции, не можем бросить тех людей, которые выступают с той же позиции там. Поэтому для меня поддерживать коммуниста ради того, чтобы он в теории обыграл единоросса, ну, это как-то, ну, недопустимо. Поэтому для меня точка сборки как раз – это именно антивоенные кандидаты, которые остаются. Потому что давайте честно скажем, что даже если бы «Яблоко» осталось, я надеюсь, что у нас такое есть, но если, предположим, «Яблоко» находится в списках, и «Яблоко» доходит до конца кампании, ну, в пиковом случае ей позволит пройти через барьер. Это какой-то небольшой процент мандатов. Это не перевернет Госдуму. То есть в целом отношение к этим выборам изначально было как к такой акции протеста, возможности людям легально выступить против войны. Да, это сейчас не получается сделать с точки зрения списка. Это будет чудом, если «Яблоко» останется. Но если «Яблоко» не будет, у нас остаются прекрасные кандидаты, компания которых может стать такой акцией протеста, куда можно будет прийти, и наших зрителей я призываю поддержать именно одномандатников.
0: У партии КПРФ на прошлой неделе сняли кандидата, депутата Матвеева, действующего депутата Государственной Думы. Также о притеснении своих активистов, своих сторонников говорит и Миронов, глава «Справедливой России». Почему государство атакует системные оппозиционные партии, которые не представляют никакой угрозы? Напомню зрителям, тот же и Зюганов, глава партии, когда были президентские выборы, говорил, что надо за Путина голосовать, и он идет на выборы Путина поддержать. Почему их притесняют?
1: Вы абсолютно правы, что разницы между ними большой нет. И КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Единая Россия», они все голосовали за войну и голосовали за репрессивные законы. Надо посмотреть детали этого притеснения. В КПРФ есть несколько порядочных людей, в том числе Матвеев, в том числе Михайлов, Коми, в том числе Бондаренко. И именно вот этих людей, которые КПРФ выставляет как маркер того, что мы не совсем людоеды. У нас вот есть там, грубо говоря, Бондаренко, который там с властью борется, да. И именно по ним идет давление. И это очень точечно. Поэтому здесь вот имеет место просто очистка тех людей в КПРФ, кто в принципе немножко независим. Зюганов хоть и кричит о том, что их притесняют, но на самом деле их сдает. У Зюганова хватает возможности влияния, повлиять на ситуацию, которая в партии происходит. Он может прийти к Путину, прийти в АП и сказать: оставьте этих людей. Он никогда этого не делает, потому что ему выгоднее сохранить лояльность, сохранить свой коллектив. У Миронова другая ситуация. Партия находится на грани прохождения. И уже по нему нет такой команды сверху из Москвы, чтобы пропускали. То, что Миронов выступал, он в Петербурге. В Петербурге есть решение Смольного и «Единой России» не пускать «Справедливую Россию» в парламент. Вот на это есть санкции. Они сделали замену, они подготовили партию «Зеленую». «Зеленые» созданы в том числе из бывших перебежчиков из «Справедливой России». Эти «Зеленые» заменят и «Яблоко», и «СР». А там, грубо говоря, часть электората заберут новые люди. Поэтому Миронов понимает, что в Петербурге он проигрывает. Если он проигрывает выборы в Петербурге, набрать федеральный процент будет намного сложнее. И это именно региональная проблема, которую Миронов не может решить. И это скорее показывает слабость Миронова, потому что, ну, черт возьми, родной город, где у тебя были мощнейшие организации. А сейчас ты говоришь о том, что у тебя не набрать даже проходной процент. Это локальная история абсолютно.
0: Я предлагаю вернуться к не знаю, можно ли назвать глобальной историей, но вернуться к партии «Яблоко» и напомнить нашим зрителям историю Льва Шлосберга. Его как раз, пока мы беседовали, за несколько минут до нашего эфира суд огласил приговор 11 лет и 1 месяц колонии. Давайте посмотрим, что же это за дело, в чем там суть, и продолжим обсуждение.
2: Судебный процесс над заместителем председателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом длился больше года. В июне 2025-го суд отправил политика под домашний арест, а с декабря, когда против Шлосберга выдвинули более серьезные обвинения, он в следственном изоляторе. Еще ранее ему выписывали 3 штрафа по административным протоколам о дискредитации армии, статье, по которой преследуют публичных критиков войны. Сейчас Шлосберг обвиняется в повторной дискредитации армии и фейках про российскую армию, за дебаты о войне, где Шлосберг выступал за скорейшее прекращение огня в Украине, и репост обложки британской газеты Daily Mirror с окровавленной женщиной Владимиром Путиным и надписью «Ее кровь, его руки». Шлосберг в последнем слове подчеркнул, что считает процесс политическим, добавив, цитата, «и обвинение, и суд хорошо знают о моей невиновности».
3: В политическом уголовном деле не существует задачи установления истины и получения доказательств вины человека. Решается только задача покарать человека за его политическую, общественную и гражданскую позицию.
2: Выступление подсудимого с последним словом, не раз прерванное судьей, выложено на Ютубе. Это речь человека, очевидно представляющего, что его ждет.
3: Когда мир и свобода придут в нашу страну, мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить.
4: Вы это кто? Вы про себя говорите?
3: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям
4: подсудимым.
3: От себя.
4: Я говорите.
3: Я предложу своим нынешним обвинителям выучить всего одну песню. Колыбельный, в которой мама обещает своему малышу счастливую жизнь.
2: Жители Пскова Шлосберга поддержал ряд политиков, не представленных сейчас во власти. Юлия Галямина, бывший муниципальный депутат из Москвы, приехала в Псков на оглашение приговора.
5: Сегодня приговор, который может отправить Льва Марковича на несколько лет в места не столь отдаленные. И это, конечно, в его возрасте, когда ему 63 года. Это очень опасно и грустно. И главное, что это не за что. Это за призывы к переговорам, к миру. Собственно, этим уже занимались многие другие люди, как такие, как Трамп, например. Вот. Но Трампов в тюрьму не отправляют.
2: Находящиеся вне России и потому не рискующие повторить судьбу Шлосберга высказываются в его поддержку куда радикальнее.
6: Ну, Кремль, конечно, проводил специально такую операцию «Скатерть», я бы сказал, да, «Скатертью дорога». Давал возможность уехать. Но таким вот проводя линию на то, что уехавшие уже не так будут слышны в России. И это объективно так, это, ну, как бы естественно, это невозможно оспаривать. Так вот, люди, такие как Лев Шлосберг, не хотели покидать страну, хотели, чтобы их голос даже в застенках был слышен максимально громко. Это очень рискованный человеческий выбор, но это очень выдающийся выбор для человека, занимающегося общественной деятельностью, противостоящему диктатуре.
2: Прокуратура требовала для политика больше 12 лет колонии. Тем временем партия «Яблоко», где Шлосберг по-прежнему зампредседателя, остается легальной. Псковское отделение продолжает действовать с учетом возможностей для публичной политики в современной России.
7: Многие реально боятся. То есть вот этот эффект устрашения, он в какой-то степени сработал. Но я вижу потому, что осталось и как дальше существует, вот уже в отрыве от Льва, да, в физическом, существует та структура, которую он создал, она жизнеспособна, она реальна, это не фиктивно, это, ну, он создал партийное отделение, которое работает с людьми, которое работает в их интересах, которое защищает их интересы. Собственно, то, наверное, для чего и нужны политические партии.
0: Но мы продолжаем разговор о давлении на партию с антивоенной программой с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, удар по Льву Шлосбергу – это удар только по «Яблоку» или это удар по всем людям, кто позволяет себе сейчас задуматься об о будущем без войны?
1: что, ну, наверное, было правильно сказать, что да, конечно, пошел от Брюкова в первую очередь, потому что, ну, представляете себе, 11 лет, 63 года. То есть это фактически смертный приговор, потому что я был в тюрьме, и даже 10-летний срок для там, молодого парня 20-30 лет – это тяжело. В 63 года – это чертовски тяжело, особенно в условиях колонии, которая будет у него, потому что это, ну, понятно, что внимание к нему будет особенное, не будет каких-то поблажек, и поэтому у него достаточно тяжелая ситуация. И, конечно, в первую очередь удар по нему, его семье, ему лично, там, моя искренняя поддержка, сожаление. И, в общем, конечно же, это, ну, это тяжело, потому что никто не знал, что такой срок будет, но и предполагал. Что касается политического значения этой ситуации, на мой взгляд, это очередной удар по яблоку. Это такое давление, когда у Яблока взяли еще одного заложника, потому что уже под судом находится Максим Круглов, и то, что с ним происходит, прямо картинное действие чекистов. Вам выносят приговор, жестокий приговор, 7 лет, а потом его сама прокуратура отменяет. Прокуратура запрашивает 8, а получает 7 и отменяет его, и проходит новое рассмотрение. И ровное рассмотрение будет после решения суда. Видимо, Явлинскому, его коллегам сказано, ведите себя хорошо, или, соответственно, ваш вот товарищ поедет дальше. То же самое со Шлосбергом. Я уверен, что власть увидела то, что происходит, когда пошла консолидация, увидела уровень поддержки Яблока. И картинно решила, во-первых, показать всем нам, что происходит с антивоенными выступающими внутри. И во многом тем, кто внутри. А главное, Яблоку. Вас берут еще одного заложника. И поэтому, честно сказать, я не хотел бы оказаться на месте лидеров Яблока сейчас. И я скажу так, что если от Яблока мы увидим какие-то заявления, которые нам не понравятся сейчас, предположим, они выступят с критикой уехавших, они от нас отстроятся, они, не знаю, примут любые действия, которые Шлосберга спасут. На мой взгляд, это можно. Вот сейчас, как бы, я с радостью вижу пост, где Явлинский лично, предположим, меня проклинает. Это будет прекрасно, если ради этого Шлосберга отпустят или, предположим, пересмотрят приговор на более легкий, уже будет неплохо. Поэтому я считаю, что это прямое следствие той консолидации, которая случилась вокруг Яблока после регистрации.
0: Ну, да, тем более, ваша фамилия есть тоже в списке того агентства.
1: Я, конечно, с удивлением прочел этот список и увидел, сколько же денег я заработал, вот, но прямо вот скажу, ни рубля не получил, искренне поддерживаю Яблоко очень давно. У меня есть некоторый личный долг перед партией Яблоко, честно скажу, и лично перед Явлинским. Когда я был в заключении, первый вот месяц, это был июль 21 года, я планировал баллотироваться на выборы. Я обратился письмом лично к Явлинскому и просил выдвинуть меня кандидатом в Госдуму. И вопреки мнению, в том числе лидеров партии, вопреки позиции АП, которая запрещала Яблоку выдвигать лидеров, там, людей из «Открытой России» и из ФБК, он своим решением выдвинул. Я понимал, что это кампания не победу. Это, по-моему, кампания поддержки политзаключенных. За это всю агитацию Яблока, по-моему, 20% маркировали надписью, сделанной там с участием иностранного агента. Вот, конечно, 20 листов, один лист целиком посвящен тому, что там маркировки. Это, конечно, отпугнуло количество избирателей. Но Явлинский пошел на это. Это поступок сильного политика идейного. Я очень благодарен ему и партии. В общем-то, это было ценно для меня, когда я находился в заключении. У меня были прекрасные камеры. Был вор в законе по Краснодарскому краю. Был пожизненно осужденный. А среди следующих был кандидат в Госдуму. У нас был прекрасный коллектив.
0: Если вернуться к тому, что сейчас происходит с партией Яблоко, политолог Екатерина Шульман анализирует следующим образом. Она говорит, что все это давление на партию показывает, что число лоялистов в России, то есть людей, которые соглашаются с властью, лишь бы не было еще хуже, это число снижается. И мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, как меняется провоенное большинство и сколько в России так называемых лоялистов. Вот что нам ответил социолог.
8: Провоенное большинство никогда не существовало. В том смысле, в котором это понимают, там, не знаю, трубы патриота. Но то пропутинское большинство, которое в значительной степени своим равнодушием и игнорированием окружающего мира легитимизировало военные действия, оно начинает слегка истончаться. Опять же, это не процесс такой, что люди ударились об землю и вдруг все поняли. Вовсе нет, и до этого еще очень далеко. Но то, что мы видим, то, что растет некоторое, опять же, не недовольство, а некоторое недоумение. В том смысле, что договор был какой? Вы там что-то делаете у себя, там политику, вот это все. А мы тут живем нормальную жизнь. Пока как бы цены не росли, бензин не исчез, и Вальсберг не горел, все как бы выглядело, ну, там, минус Курской области, Белгородская область, да? Все выглядело плюс-минус, ну, так, приемлемо. Но вот сейчас это перестает быть приемлемым. И очень интересно, кстати, как власть будет, собственно, эти вопросы решать. По двум причинам. Потому что, во-первых, выборы на носу через месяц, а во-вторых, после выборов явно надо что-то решать с частичной мобилизацией, и это тоже явно будет влиять, и, кажется, уже влияет на острое нежелание ее проводить.
0: И проект «Слово защиты» пишет, что Верховный суд оставил в силе решение о снятии федерального списка «Яблоко» с выборов в Госдуму. Также суд не удовлетворил апелляцию и партии «Родина». Она требовала расширить список, по которым, список причин, по которым нужно партию «Яблоко» отстранить. Андрей, что же дальше?
1: К сожалению, ожидаемое решение, но для меня остаются выборы как акция протеста. Я понимал, что «Яблоко», даже в случае, если оно останется в бюллетене, вряд ли сможет стать самой главной силой. И вряд ли бы даже, наверное, допустили бы техническим образом, как люди проголосовали бы, до того, чтобы пройти барьер. Но остается сама партия «Яблоко». У нас есть бренд зарегистрированной партии, есть символ «За мир», есть цвет, есть, в конце концов, само «Яблоко». И то, что мы можем продолжать кампанию «За мир» и говорить о том, что есть зарегистрированная партия, вот это, мне кажется, самое ценное. Это такая публичная позиция. Что касается конкретной помощи, есть 131 человек, который зарегистрирован за мир, который работает по кругам. Они есть в большинстве регионов. Поддержать их и показать, что люди на самом деле идут даже туда, где шансов на победу нету, вот это самое ценное для меня было. Поэтому для меня это одномандатники за мир и, наверное, в день голосования уже многие поддерживают эту идею. Это приход на участки в полдень, показать, что людей, которые выступают за мир, большое количество. Вот это, наверное, самая такая микроскопическая правильная позиция на этих выборах.
0: Минута у нас еще примерно остается. А как поддержать интерес людей к политике? Мы видели всплеск, когда появились проблемы у «Яблока». Сейчас, возможно, пойдет апатия. Как вернуть этот всплеск?
1: Я уверен, что консолидация была вызвана тем, что когда люди увидели, что все поддерживают «Яблоко», это было ценно. Надо показать, что это безопасно, а это повестка за мир, и это показывает власти, что мы не согласны с тем, что происходит. Запрос на то, чтобы это продемонстрировать, огромный внутри страны. Вопрос безопасности. Если мы покажем, что в «Яблоко», поддерживая «Яблоко», у вас есть безопасный способ, я уверен, что очень много людей этим воспользуются. Это уже видно в социальных сетях, это видно на улицах, и, черт возьми, надо просто это не бросать, надо продолжать.
0: И в то же время мы видим, как государство отказывается от политтехнологических игр, а переходит просто к снятию, к запретам, к посадкам. Хотя посадки и раньше видели, но сейчас как будто бы это демонстрирует. Думаете ли вы, что государство вернется к политтехнологическим играм или все будет?
1: Я думаю, что будет только хуже. Вопрос того, какое количество людей будет поддерживать. Вот самое ценное сейчас, что произошло, легализовалась повестка за мир. Как раньше Бонни легализовала борьбу за свободный интернет, так здесь «Яблоко» легализовало, пускай ценой своего снятия, но повестку за мир. Вот на мой взгляд, вот это самое ценное, что теперь не опасно говорить, что ты поддерживаешь там людей, которые выступают за окончание войны. Вот то, что это стало массовым, это огромный прорыв «Яблока», и они уже молодцы, даже пускай то, что сейчас в бюллетене их нет. Поэтому нам, говорят, самое ценное в этом.
0: Кажется ли вам, что теперь действительно большинство людей, может быть, не открыто говорят, но все-таки считают в России, что они хотят мира?
1: Я уверен, что таких людей подавляющее большинство. По разным причинам, но усталость от происходящего есть у тех людей, которые раньше поддерживали войну. Это из-за тех людей, которые на фронте, у тех, у кого там люди, потому что 5 лет, 5-й год война, и никаких перспектив нет. Зачем люди воюют, не понимают, зачем страдают? Вот ответить на этот вопрос не может даже пропаганда. И в этом плане окно возможности через «Яблоко», надо его расширять только.
0: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. С политиком Андреем Пивоваровым в студии «Радио Свобода» мы обсуждали, что происходит с партией «Яблоко», все давление на эту партию, как ее снимали с выборов и что это значит для будущего России и политики в России. Если у вас есть соображения, делитесь своими мыслями в комментариях, только, пожалуйста, следите за тем, чтобы, если вы пишете из России, вы писали анонимно, а мы с вами увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Когда бензовозы горят один за другим, то это уже не происшествие. Это расписание войны. С начала июня снова и снова. Не на передовой. На трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Какова цель украинской армии, которая вот уже несколько месяцев загоняет полуостров в режим блокады? Об этом мы поговорим с полковником ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым. Владислав, здравствуйте.
1: Мумин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
1: Если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост, прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
0: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
1: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассы в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится, но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
0: Скажите, а зачем российской армии Крым?
1: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
2: Владислав, вы говорите о том, что в санатории в Крыму люди лечатся, военные лечатся и восстанавливают свои силы. А вот что военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
1: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма не нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского Гауляйтерского корпуса.
2: Владислав, правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
1: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверенным в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
2: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
1: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению. Речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня. Определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений. То есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
2: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
1: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму. Да, и, собственно говоря, до военный период я там жил. Я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибой, недалеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
2: Что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
1: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременные огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время первой крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
2: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
1: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день Нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно алогично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. В принципе, такой результат мы уже с вами видели. В сентябре 22 года заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы таким вот такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
2: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
1: Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
2: Если можно, короткий ответ. Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
1: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
0: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Пока горят бензовозы, а удары по логистике погружают Крым в дефицит топлива и эшелонированные отключения света, за кадром остается главный юридический вопрос этой войны. Где проходит грань между легитимной военной осадой и военным преступлением? Россия годами пыталась легализовать аннексию через инфраструктурную интеграцию и массовую продажу крымской недвижимости сотням тысяч своих граждан. Сегодня, когда логистические артерии острова рвутся одна за другой, возникает жесткий правовой клинч. Что говорит международное гуманитарное право о полной блокаде территории с миллионами жителей? И какая судьба ждет российские реестры и сделки с жильем, совершенные за годы оккупации? Разбираемся в правовых тонкостях и прецедентах. Мой гость – юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Бог.
2: Глеб, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
3: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
2: Вот как раз вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
3: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения, да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться системы обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений. Это с одной стороны. С другой стороны, оцениваются последствия для гражданского населения. И если реальной как бы целью является именно создание невыносимых условий для жизни, да, чтобы гражданское население покинуло, значит, соответствующую территорию, это однозначно цель незаконная. То есть это не нельзя признать такую атаку законной.
2: Ну вот, Глеб, пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
3: Ну, во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что то или иное, та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, и тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. И это единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
2: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
3: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право, оно не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется. То есть здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле. Глеб, вот, поэтому международное право...
2: Да, я как раз вот продолжение этой темы. Вот вы уже упомянули Северный Кипр. Вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
3: Ну, нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены. Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать, потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
2: Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в Крыму были военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев и юрист-международник Глеб Богуш. Всего вам доброго.
4: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода. 20 лет назад». Европейский час поверх барьеров.
5: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: «Европейский час. Поверх барьеров». Впервые в эфире 2 марта 2005 года. Сегодня в программе «Дневники кинорежиссера Павла Юрачко». Новый французский фильм по Александру Дюма. Книжная ярмарка в Неаполе. Вдовствующая императрица о России и русской революции. Начнем с Германии. В берлинской Deutsche Oper состоялась премьера оперы чешского композитора Леоша Яночека «Из мертвого дома» по Достоевскому. Поставил спектакль кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Среди сочинений Леоша Яночека, очень любимого Шлендорфом композитора, есть несколько вдохновленных русской литературой. Оркестровая рапсодия «Тарас Бульба», первый струнный квартет, написанный под впечатлением Крейцеровой сонаты Толстого, и опера «Катя Кабанова» по грозе Островского – самое популярное сочинение композитора. В основе либретто последней оперы Яночека, за переписыванием набело партитуры, которой застигла его смерть, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Это произведение Яночек, знавший русский язык, читал в подлиннике. Он написал после прочтения в одном из писем: «Достоевский, вот эта литература. В каждом образе искра Божия. Все это ужасно хорошие люди. Но приходит случай, укол судьбы, я бы сказал, только один единственный проступок, и они должны страдать. Они искупают свою вину. Это люди из чистого золота». В этой цитате изложена творческая программа сочинения Яночека, ни на кого не похожего, абсолютно самобытного композитора.

Еще до поднятия занавеса в увертюре развернута живописная картина красоты природы, но одновременно с музыкой мы слышим практически все время кандальный звон. Все узники лагеря скованы попарно. Когда сквозь густой ковер звуков прорастают исповеди героев, все, включая саму музыку, как бы затихает. Главным для Яночика в Достоевском является способность человека к раскаянию, возможность искупления греха.

Я начеку близко загадочное предсказание Достоевского, что мир спасет красота. Дружба главного героя, по Достоевскому автора записок Александра Петровича Горянчикова с дагестанским юношей Алеем, важна драматургически для Яночика со многих точек зрения. Мусульманин Алей, научившийся от Горянчикова читать по Библии, благоговеет перед Христом, пророком Исой, которого он знает из Корана. Особое восхищение его вызывает то, что Христос мог вдохнуть жизнь в сделанную из глины птицу. Для Яночика важно, что через разговоры с Алеем в повествование входит тема чистой красоты. Партия Алея не зря отдана женскому голосу. Вот диалог у Достоевского. «Послушай, Алей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе?» «Должно быть, она красавица, если на тебя похожа». «Что на меня? Она такая красавица, что всему Дагестану нет лучше». «Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». Вот как этот диалог, несколько измененный, звучит в опере.

0: Опера диктует свои законы, свои условности, например, наличие увертюры. Но и увертюра у Яночека своеобразна. Я не музыковед и говорю только на основе своих впечатлений, но мне показалось, что сочинение Яночека необычайно целостностно и трудно делимо на части. Увертюра, например, не содержит никаких тем и лейтмотивов, которые получили бы сколь-нибудь заметное развитие в вокале персонажей. Да и сам этот вокал, эти озвученные прозаические монологи нельзя назвать ариями. В центре внимания композитора – любовь и убийство из ревности, грех, который искупает сам себя нравственными муками. Важное место в опере Яночека занимает исповедь своеобразного русского хазе Шишкова, убившего из ревности свою любимую жену Акулину.
1: Ich zieh das Messer, pack sie beim Haar und an die Kehle das Messer. Ich gestehe.
0: Фантазии Яночека, соперник рассказчика и виновник его личной трагедии Филька также оказывается в лагере, слушает исповедь Шишкова и в финале ее умирает.
2: Все

«Сукин сын! Сукин сын!» — кричит в истерике над мертвым телом Фильки Шишков. Временами возникает вопрос, опера ли это, или все же, например, оратория. Нет, все-таки опера.

ибо театральность важна для композитора. В опере «Из мертвого дома» Яночек перенимает у Достоевского сцены театральных представлений в лагере, но переосмысливает и их. Если для Достоевского театр на каторге важен как знак нормальной жизни, а позитивная, расправляющая душу реакция на него узников подтверждает тезис о возможности искупления, то в контексте оперы Яночека сама пантомима о Дон Жуане, которого черти утаскивают в преисподнюю, важна как комическое обозначение существования ада. Либретто оперы имеет несколько важных отличий от книги. Главный герой Александр Петрович Горянчиков, по Достоевскому отбывающий срок за убийство жены, заявляет в опере по прибытии в лагерь, что он политический и подвергается после этого унижению и наказанию плетьми. Опера заканчивается освобождением Горянчикова и раскаянием начальника лагеря, который публично просит у Горянчикова прощения за причиненное зло.

0: Приход политического повестки Яна Чикагорянчикова в лагерь и его уход из него являются условной рамкой. Больше политических мы среди заключенных не видим. И все же, несмотря на внешние признаки наличия сюжета, у этой странной оперы в действительности нет ни начала, ни конца. Это цельная картина как будто остановившейся жизни. Может быть, жизни после смерти. Отсутствует драматургическое развитие. Фигуры на сцене не имеют связи и отношений друг с другом. Они говорят, поют, не рассчитывая на слушателя. Они мучаются в одиночку. В финале этой мрачной сказки Яночика есть символический знак надежды. Оказавшийся в лагере, как и у Достоевского, раненый орел, в отличие от книги, чудом выздоравливает и улетает.
1: Рассказывал Юрий Векса. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. В Петербурге и Копенгагене изданы дневники вдовствующей императрицы Марии Федоровны, считавшиеся утерянными на протяжении почти 80 лет. Благодаря музыканту и меценату Мстиславу Ростроповичу дневники стали доступны читающей публике Дании и России, рассказывает петербургский историк Юлия Кантер.
2: Волею судьбы она прожила две жизни, разительно отличавшиеся друг от друга. Первую, в которой, казалось бы, сбылось все, о чем можно было только мечтать. Принцесса Мария София Фредерика Дагмар, представительница датского королевского дома, стала супругой наследника российского престола, впоследствии императора Александра III. Была не только любимой женой монарха, но и влиятельной фигурой в социально-политической жизни страны. Вторая жизнь принесла гибель сыновей, крах государства, которое она искренне любила, и изгнание с поздним возвращением на родину, в Данию. События этой второй жизни вошли в опубликованные издательством «Вагриус» дневники императрицы 1914-1923 годов. Презентация написанных на ее родном языке дневников состоялась в Копенгагене, а переведенных на русский язык – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Дневники, до тех пор считавшиеся утерянными, в 2001 году были приобретены Мстиславом Ростроповичем, по его словам, у дальних потомков одной из ветвей Романовых. Ростропович передал копии манускриптов экспертам-историкам и лингвистам-переводчикам, работавшим над уникальным изданием. В строках, написанных рукой вдовствующей императрицы, картины войны, эмиграции, трагедия России и семьи, просто бытовые штрихи жизни монаршей семьи. Дневники содержат самую разнообразную, конечно, неравноценную по значимости информацию. Они эмоциональны и закономерно субъективны. Они искренни. Они – факт истории страны. Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11 апреля 1919 года на борт отплывавшего из крымского порта Дюльбер английского крейсера «Мальвара», была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, Мария Федоровна после принятия православия, супруга Александра III и мать Николая II, прожила в России более 50 лет. Вхождение принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, сын Александра II, великий князь Николай Александрович. Ей выпало стать свидетельницей и последним летописцем крушения императорского дома Романовых. Были убиты большевиками ее сыновья, император Николай II и великий князь Михаил. Тесть, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце в результате террористического покушения. Та же судьба постигла брата ее мужа, великого князя Сергея Александровича. После смерти Александра III и вступления на престол Николая II для Марии Федоровны начался особый период. Умная, властная, обладавшая политической интуицией и вовсе не женской логикой, она настойчиво пыталась направить сына в его государственных делах, не без основания полагая, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. Зная внушаемость и инертность сына, Мария Федоровна старалась окружить его нужными, полезными людьми. «Спросите матушку, я посоветуюсь с маман, я спрошу у матушки». Так поначалу отвечал последний император на вопросы о государственных назначениях. В те годы в России существовали как бы два двора – двор императрицы Марии Федоровны и двор императора Николая II. Как свидетельствовали современники, Мария Федоровна не спешила уступать свое место новой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку мать, а Александра Федоровна, его супруга, шла с кем-либо из великих князей. Однако влияние вдовствующей императрицы на слабохарактерного венценосного сына было, увы, недолгим. Причиной тому стала взаимная и неискоренимая неприязнь между нею и Александрой Федоровной. Болезненный мистицизм молодой государыни, считал князь Юсупов, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. Однако императрица Мария Федоровна в кризисные для государства и монархии моменты все же пыталась воздействовать на сына. Она поддерживала Витте и его политику. Накануне конфликта с Японией употребила все влияние на императора, чтобы предотвратить военные действия. Увы. Когда законопроект Столыпина о введении земств был провален в Государственном совете и Столыпин подал в отставку, Мария Федоровна попыталась защитить председателя Совета министров. Чем закончилась эта ситуация, общеизвестно. Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. После возвращения в Россию она жила в Елагином дворце. Такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать, и узнавать результаты. Ужасно думать, что все это только начало, писала она. В мае 16 года. Я посещаю госпитали так часто, как только могу. Все наши дорогие раненые возвышают душу. Какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа. Я хотела бы встать на колени перед каждым из них. Все более нарастает недовольство императрицы, происходившим при дворе Николая. Его слабость, пассивность при принятии решений, которые могли бы еще спасти Россию от катастрофы, возмущали Марию Федоровну, которую при дворе тогда называли не иначе, как «гневной». После отречения Николая она поехала к нему в Могилев и записала. Бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, было предложено образовать новое правительство и отречься от престола. Он, наконец, сдался. Подписал манифест. «Бедняга Ники». Несколько дней спустя. Сердце переполнено горем и отчаянием. Какие ужасные, не поддающиеся никакому описанию времена нам еще предстоит пережить. Началось брожение в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят больше сражаться. Для России все будет кончено. Все будет в прошлом. В 17 году она фиксирует происходящее вокруг. «Я была бы рада умереть, чтобы не переживать этот ужас. Какой стыд и позор! Боюсь, что никогда не смогу простить это беспардонное обращение. Во время домашнего обыска с нами обращались непристойно. Я была разбужена морским офицером, офицером, вошедшим в мою комнату. Прямо у моей кровати он поставил часового и сказал, что я должна встать. Невозможно поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так». 11 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна навсегда покинула Россию. Для прежней России все было кончено, все было в прошлом. Для новой все еще только начиналось.
1: Дневники вдовствующей императрицы представила Юлия Кантер. Европейской музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
3: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: stand on the brink of a great achievement. In this island, there is no solution to be found to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all Irish in all our different kinds of ways. We must not now or ever in the future show anything to each other except tolerance, forbearance, and neighborly love.
1: And what God expects him to do.
2: В эфире архивный проект «Европейский час. Поверх барьеров». Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
3: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень, летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
4: Et moi, tous, calculo.
5: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre
3: homme. Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо, что за углом послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин.
2: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года.

0: На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бестселлером ушедшего года в Чехии стал дневник Павла Юрачика, одной из самых ярких фигур новой волны кинематографии. Юрачик не дожил до свободных времен, но правду о своей жизни в искусстве успел написать. Рассказывает Нелли Павласкова.
1: Дневник Павла Юрачика, 1050 страниц текста, свидетельство о бурной переменчивой жизни и сложности духовного мира автора. Читается он как захватывающий детектив с главным героем, человеком цельным и противоречивым, воителем и жертвой в одном лице. Павел Юрачик, рожденный в 1935 году, уже будучи студентом второго курса Пражской киноакадемии ФАМУ, писал прозу и сценарии, которые потом расхватывали и коверкали официальные режиссеры киностудии «Барандов» 50-х годов. Студентом четвертого курса он был принят в штат киностудии, а в 1964 году поставил свой первый авторский фильм «Кариатида», получивший награды на многих европейских кинофестивалях. Между прочим, и Милош Форман был по образованию сценарист. Новая волна в чехословацкой кинематографии сложилась стихийно. Она возникла как протест молодых против соцреализма, как вызов коммунистическим властям. Юрачик был самым молодым среди авангардистов и был самой трагической фигурой. Он вторым из этой когорты, первым умер Эвальд Шорм, не дождался новых времен и свободы, и его отсутствие – это невосполнимый пробел в нашей нынешней жизни. Обладая удивительным даром предвидения, он еще в 60-м году написал.
2: 18 января 1960 года. Я вдруг осознал, что сейчас 60-й год, и что в этом году мне будет 25 лет, и что почти половина жизни за мной. В лучшем случае 2/5, потому что человек свыше 60 не в счет. А я до сих пор ничего не сделал. Я люблю жизнь только за надежду на то, что меня ожидают все новые и новые дела, люди, события. Если бы этого не было, я чувствовал бы себя живым трупом. Но если бы все были такими, как я, мир погряз бы в лености, анархии, непослушании и рассредоточенной нетерпимости. Раньше я этого не понимал и чувствовал свое превосходство над другими людьми, хотя я никогда ими полностью не пренебрегал. Сегодня я знаю, что они важнее меня. Начинаю понимать, что мои особенности, отличительные от них признаки, мне не дают права думать, что я лучше других. Раньше я казался себе пупом вселенной и мерилом всех дел, но я и до сих пор не переношу людей, покорно сливающихся с массой, заигрывающих с народом и делающих из народа Бога. Противнее всего для меня добренький, принципиальный человек, ведущий приличную жизнь, потому что он стерилен, он умеет только то и делать, что выблевывать из себя христианско-гуманистическую чепуху о морали, правах и о коммунистическом человеке будущего.
1: И в тот же год, как солнечный удар, пришла любовь к Павлу Юрачику. Для полноты образа следует сказать еще и то, что он отличался редкой красотой. Вопреки своим холостяцким убеждениям, он стремительно и неожиданно заключил брак с любимой, с идеалом всех идеалов, с 17-летней Вероникой.
2: 7 апреля 1961 года. Вот мы уже женаты 8 месяцев, и многие вещи, казавшиеся незыблемыми, рухнули. Много ожидаемого не пришло, много фантазий не притворилось в жизнь. Вероника ленива и неряшлива, что я, конечно, знал и раньше, но не предполагал, что это могло сыграть какую-либо роль в нашем фантастическом романе. Вероника маленькая девчонка, маленькая, упрямая, много о себе воображающая, бешеная паршивка. Итак, наш брак очень обыкновенный и очень средний. Ссора за ссорой, ничтожные ссоры из-за ерунды и немытой посуды и ожидания, что у нее пройдет злость. 3 недели назад я был совсем на дне, у меня дрожали руки и наваливались на меня приступы болезненной жалости к самому себе. И несколько раз я плакал. Однажды я всю ночь просидел за столом, а на заре ушел из дому, чтобы уже не вернуться. В 7:30 я вернулся с твердым решением никогда не позволить втягивать себя в подобные споры. К сожалению, ничего из этого не вышло, и сегодня опять все пошло прахом. Я только учусь быть мужем 18-летней девчонки. Если у нас будет дочь, я переломаю ей ноги, если в 17 лет она появится в моем доме с 25-летним парнем. Маленькая девчонка должна любить маленького мальчишку, и пусть себе вместе мечтают о великом.
1: Потом у Павла Юрачика родилась дочь. Через 7 лет он развелся с Вероникой, женился на манекенщице Гане, родился сын Марек, через 7 лет женился в третий раз на переводчице и редакторе сами издата Дани, с которой эмигрировал в Мюнхен. Но это я забегаю вперед. Сначала в 64-м к Павлу пришла слава как к режиссеру-постановщику фильмов «Кариатида», «Все молодые мужчины» и позже «Случай для начинающего палача» по роману Свифта о Гулливере. Он написал сценарии для революционных фильмов Фитиловой «Маргаритки» и «Потолок». Да, пожалуй, он вообще писал для всех своих новых соратников по новой волне.
2: 24 июля 1964 года. Я до сих пор считаю, что мне не надо было жениться. Только если бы я не женился, то и не стал бы знаменитым. Мои друзья по курсу, Виктор и Иржи, сошли с дорожки, став алкоголиками, а я, женившись, должен был сидеть дома, и мне не оставалось ничего другого, как писать. Вопреки всем ожиданиям, из меня получился молодой, якобы талантливый режиссер, имя которого путешествует по страницам европейской прессы. И я сам все время за границей. Мне кажется, что надо мной кто-то посмеялся, ведь я же никогда не хотел быть режиссером. Но, видимо, нельзя эмигрировать из времени, в котором живешь. 12 ноября 1967 года. Приезжали в Прагу и Лем Климов с Ларисой. Уезжая, говорили, что нам страшно завидуют. Все, что здесь видели, с чем столкнулись, казалось им невероятным. Они утверждали, что будто мы очень свободные и веселые. Мне стало не по себе, потому что 3 дня назад я вернулся из Италии и приехал с чувством, что возвратился в грязный, бессмысленный и унылый мир. Но все началось с фильмов Хитилова и Формана, потом пошла лавина. Через 4 месяца я мог читать о себе во всех газетах ежедневно. Слава, окружившая нас, отомстит нам однажды. Я строго слежу за собой. Я этому не поддамся. Ради всего святого я не смею этому поддаваться, потому что через 2 лет мне не останется ничего другого, как только повеситься».
1: Как всегда, он все правильно предвидел.
2: 22 августа 1968 года. Уже не было ночи, но еще не было света. В эту минуту начали стрелять в воздух. Потом бронетранспортер повалил женщину и переехал ей ноги. Я отбежал к стене и, прижавшись к ней, ждал конца. Возле меня стоял английский журналист, подбородок его трясся, и он без конца про себя повторял слова о русском империализме. Мертвого уложили на капот такси, у него была прострелена голова. Кровь стекала по крылу автомобиля. Били на землю. Утро 21 августа перед зданием ЦК партии. Они здесь уже 2-й день, 200 тысяч, 12 дивизий, стреляют и убивают, но они не выиграют. Они не выиграли. Именно это поражает меня. Они не знают, как поступить с этой страной. Носорог против бабочки. Мы ускользаем от них. Они смотрят на нас, разинув рот. И сейчас стекла в окнах моей квартиры дребезжат от выстрелов. На письменном столе подскакивали предметы, а я в ванной комнате писал на колени письмо Ларисе Шипитько, чтобы ни она и никто другой из моих московских друзей уже никогда не звонили бы в мою дверь. Что делать с остатком жизни? Лучше бы мне заболеть раком. Умер бы без позора.
1: В 1971 году кинематографическая жизнь навсегда закончилась для Павла Юрачика. В первый год оккупации тяжелая депрессия и алкоголь лишили его способности писать. Потом силы восстановились, и он снял свой гениальный «Случай для начинающего палача», который немедленно был положен на полку новым кинематографическим начальством. Оно вскоре расправилось и с самим Павлом. Как и остальные руководители Союза кинематографистов, он отказался пересмотреть свое отношение к советской оккупации и был изгнан отовсюду. Из киностудии, из телевидения. Ему запрещено было писать даже под чужим именем. Постепенно Юрачик сближается со своим старым приятелем Вацлавом Гавелом. Часто ездит к нему в его дом в горах. Сразу в 1977 году подписывает правозащитный документ «Хартия-77» и покидает родину, не выдержав напора госбезопасности. Жизнь в Мюнхене с третьей женой тоже не удалась. В Германии он не создал ничего. Через 6 лет с подорванным здоровьем он возвращается в Прагу. Друзья, кое-как примостившиеся в кино после нормализации и морально раздавленные большевистской критикой новой волны как антинародного течения, помогают Юрачику чем могут. С горбачевской перестройкой его настроение улучшается. Я вспоминаю, как во второй половине 80-х годов была создана Международная ассоциация женщин-кинематографистов «Киви». У нас она была на полулегальном положении. Власти терпели ее только потому, что президентом ее была советский режиссер Лана Гагаберидзе, ну а чешским председателем мы сразу выбрали Веру Хитилову. Юрачику очень понравилась эта затея. Он ходил на наши собрания как единственный мужчина, придумав себе титул «Женщина гонорис кауза» – «Почетная женщина». с удовольствием общался с приезжающими на наши мероприятия гостями, московскими кинокритиками Аллой Гербер и Леной Стешовой. Все кончилось весной 89 года. Он умер от скоротечного рака 20 мая, не дожив нескольких месяцев до свободы. На его похороны пришел выпущенный в тот же самый день из тюрьмы будущий президент Чехословакии Вацлав Гавел.
0: Дневник Павла Юрачика представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
3: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
4: Et moi, tous, quel culot.
5: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre
3: homme. Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин. Но немного истории с маленькой буквы. Прежде всего вспомним о том, что любой кинофильм можно посмотреть несколько раз. То есть несколько раз проанализировать, увидеть то, что прошло мимо, услышать то, что не зацепило слух. Совсем иное дело телефильм. Можно, конечно, его записать, но обычно этим занимаются лишь фанатики да специалисты. Телефильм – вещичка одноразовая, как лотерейный билет, как жвачка, как, впрочем, вы знаете сами. Телефильм, чтобы окупиться и принести деньги, нуждается в огромной одноразовой аудитории, которая будет в перерывах глотать гигантские дозы рекламы. Новая телевизионная халтура, пардон, версия под названием «Д'Артаньян и три мушкетера» должна была бы называться «Миледи и дьявол», потому что главную роль играет не Гасконец, не его друзья, а мадам Винтер, она же Эммануэль Биар, которая и есть на этот раз киногероиня, опустившаяся до телесериала. Биар в кино играла и играет одну и ту же роль, то, что по-французски называется «гарс», и по-русски стыдливо переводится всяческими эвфемизмами. Но по касательной все же можно взять одно из составных слова «гарс» – «стерва», добавим польское «курва». Само собой, «Миледи» – этот сапожок в пору, или, наоборот, сапожок «Миледи» в пору Эммануэль Биар. Вот с Биара начинает Пьер Акнин кромсать шедевр Дюма. На второй минуте телефильма на ветке дуба раскачивается Миледи Биар, повешенная за известные грехи мужем, который мчится дубина прочь от места казни, вместо того, чтобы проверить, что мадам клинически мертва. Впрочем, тогда бы не было фильма. но из сильно заболоченного неба бьет молния, в глазах Биар зажигаются автомобильные фары, прямо как в хорошем фильме ужасов. Молния испепеляет веревку, и из-за дерева незамеченной молодой ведьмой выглядывает, кто бы вы думали, 12-летний Д'Артаньян. Тут не обошлось без зарубежного влияния. Пьер Акмин и Жерар Вальревен, соавтор по сценарию, хорошо прочитали «Гарри Поттера». Потому что тот факт, что молодой Д'Артаньян зрел в сцену дьявольской метаморфозы Миледи, в дальнейшем спасет Гасконца от ее чудовищной силы. Короче, как говорили дети в нашем дворе на Соколе, полный атас. Обидно за Дюма, честное слово, обидно. Но обидно и за французское телевидение. Ведь не в Улан-Баторе творили это чудо, а на родине Дюма и мушкетеров. Сообщаю, мушкетеры в фильме не носят шляп. Вообще не носят. Нет шляп. Сапоги есть, шпаги есть, шляп нету. Видимо, Биар, как Депардье, слопало полбюджета, и на шляпы денег не осталось. Впрочем, их не осталось и на пейзаж. Мушкетеры скачут к брегам Кале, как бы на одном месте в одну сторону, а на другом в другую. Одно и то же поле, один и тот же лес и одна и та же гора на заднем плане. На второй лес и поле денег не хватило, как и на шляпы. Хуже, чтобы добраться до Лондона, Д'Артаньян грабит какого-то бедного лодочника на берегу пролива и, прошу прощения, гребет, что есть сил, через Ла-Манш прямо, как на каких-нибудь подмосковных прудах. Что хуже, гораздо хуже, Бекингем, сварганивший за 48 часов недостающие две подвески, не позаботился о том, как бы помочь герою добраться до Кале, и бедный Д'Артаньян, опять натирая мозоли, гребет на той же пионерской лодочке через пролив. И все это лишь часть позора, и я рад, что Дюма заперли в этой национальной темнице крепко-накрепко. Когда Гасконца, его играет отличный актер и красавец Вансан Эльбас, от Портоса, Атоса и Арамиса остались какие-то набитые опилками клоуны, когда Гасконца вызывает к себе королева, чтобы подарить ему в знак благодарности перстень, он остается стоять как столб за ее спиной, в нарушении всех мыслимых статей этикета, эдаким мачо дешевого разлива, забыв преклонить колено, а перстень, как и участник сборной Франции по теннису, подвешивает на цепочке на грудь. Всесильный Миледи, на чьей стороне дьявол, все же оттяпали голову, но нам этого не показали. Биар, наверное, уже смылась со съемок хорошенького помаленьку. Людовик оказался не какой-то там мямлей, а вполне солидным дядей, и лишь Ришелье был похож на своих бесчисленных предшественников. Сил нет, скажу лишь, что и настоящих сражений, мелькания шпаг в фильме почти что нет. Короче, ребята заработали, гасите свет, вторая серия кончилась, пора спать. На очереди у нас, увы, увы, прекраснейшая Изабель Аджани, «Все мы будем рыдать», которую соблазнили все тем же златом в крупных размерах. И она сыграет в телесериале режиссера Пьера Бутрона, сыграет героиню Второй мировой, то бишь французского сопротивления. Бедная Изабель.
0: Рассказывал Дмитрий Савицкий. Продолжаем «Европейский час». Главная книжная ярмарка у Средиземного моря. Из Неаполя Михаил Талалай.
6: Во вторник завершила свою работу книжная ярмарка в Неаполе. Вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу. И поэтому в Неаполе выковали успешную стратегию, посвятив свои последние ярмарки Средиземному морю. Общее название неаполитанских ярмарок – «Галактика Гутенберг». В этом году есть и остроумный подзаголовок «Море книг у моря». В Неаполе помнят, что этот город некогда был самым крупным на Средиземноморье со времен римлян, называвшимся «Маре Нострум» – «Наше море». Этим термином своей агрессивной политики злоупотреблял Муссолини, и теперь итальянцы говорят «Маре Нострум» слегка иронично. Со времен имперских идей Муссолини остались и павильоны, где ежегодно проходят эти ярмарки. Это целый городок, типа московского ВДНХ. «Mostra oltre mare», дословно «выставка за море», а по существу «выставка достижений колониального хозяйства фашистской Италии». Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный ансамбль вошел в учебники архитектуры. Для нынешней выставки «Муссолинивские павильоны» временно получили символические названия по средиземноморским городам: павильоны Бейрут, Марсель, Афины, Каир. В них и были развернуты книжные стенды, у которых толпились книголюбы, по-итальянски библиофили. Я провел, например, немало времени у стенда каприйского издательства «Ла Конкилья», «Раковина», весьма элегантного, как и все на Капри. Главе издательства Рикардо Эспозито самой судьбою велено интересоваться Россией, и он уже выпустил несколько книг, связанных с русским Капри. В первую очередь о Горьком и о знаменитой пропагандистской школе, где родилась, по выражению Ленина, каприйская ересь, богоискательство Богданова и Луначарского. Главную книгу об этих сюжетах под названием «Другая революция» написал известный русист Витторио Страда, о котором я уже рассказывал слушателям. Посетителям нынешней ярмарки дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками университета «Ориентали», Восточного университета. В ней специалисты предлагали видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций, с точек зрения разных народов и религий. Конечно, ярмарка – это не только книжные стенды, но и презентации книг. Я побывал на презентации трехтомного сборника моих коллег-историков, посвященного паломничеству итальянцев в святую землю в средние века. Ярмарка – это и встречи с авторами, и творческие вечера, например, вечер арабской поэзии. Это и развлечения. Фирма «Ксерокс» придумала подарок для графоманов. В считанные минуты и за символическую плату на участке фирмы можно было напечатать свою собственную книжку, видом почти такую же, как и на соседних стендах. Разница лишь в тираже. Печатался только один экземпляр. Ярмарка – это и дегустации. Вообще кулинарный сектор, судя по увиденному, переживает бум. Столько здесь было книг о вкусной и здоровой пище. А для их иллюстрации действовал средиземноморский буфет, куда для совместной работы корректные организаторы привлекли повара из одного арабского кафе и одну опытную домохозяйку, члена местной синагоги. Остается только пожалеть, что Россия некогда так и не взяла Дарданеллы, вожделенные проливы, а то бы и русские авторы и издатели не были бы лишними на этом празднике средиземноморской книги.
0: О неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Разумановой.
7: Детскими музыкальными дебютами поразить воображение сложно. Привычно слышать: в 4, 5, 7 лет впервые взял в руки скрипку, исполнил концерт, вышел на сцену Карнеги-Холл. У Лорина Мазеля дебют для его профессии уникальный. Ему было 9 лет, когда великий Артуро Тосканини предложил ему дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром, привыкшим к высочайшему классу руководителей. Вспомним Малера, Барбероли, ну и самого Тосканини, разумеется. Абсолютный слух и фотографическую память у Лорина родители обнаружили очень рано. С 5 лет он начал трудиться на скрипке и фортепиано. И, по своим собственным словам, делал это всю жизнь. «Какой работы я бы не имел честь заниматься, я всегда ей отдавался полностью. Я не думаю, что кто-то работал более напряженно, чем я». Кроме серьезных музыкальных достижений, к 20 годам у Лорина Мазеля было прекрасное университетское образование. Он изучал математику, философию, языки, а одновременно, как бы мы сказали, для души был скрипачом Питтсбургского симфонического оркестра. Или наоборот, все университетские науки для души, в общем-то, наверное, не имеет значения. В 30 лет пришло признание, причем признание безоговорочное, к Мазелю как оперному дирижеру. Он самый молодой в истории и первый американский дирижер, которого пригласили на Байротский фестиваль, доверив вагнеровские партитуры. К тому же первый иностранец, дирижировавший оперой «Кольцо Нибелунга». Лучший оперный театр в Европе, Венскую государственную оперу, Мазель возглавил в 80-е, тоже, кстати, став первым американцем, занявшим этот пост. В это воскресенье Лорину Мазелю исполняется 75 лет.

0: На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
1: Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Говорит Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
1: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
4: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
1: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе. Это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса. Мы-то радио. Нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу. Дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут Тактон. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда ты пошел? В какую-то комнату. К копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
5: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
4: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
6: Просто хочу гулять.
7: Позволят ли гражданам проголосовать за мир? Спрашивает председатель «Яблока» на суде. Суд доводы партии отклоняет.
8: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить.
9: Подсудимый.
7: 11 лет Льву Шлосбергу. Удар по «Яблоку» или намек всем, у кого созрел запрос на мирную жизнь.
10: Полиция возле Верховного суда задержала более полусотни сторонников партии «Яблоко». Об этом сообщают правозащитники ОВД-Инфо. «Яблоко» оспаривает решение того же суда о снятии своего партийного списка с выборов. Коллегия судей заново рассматривает претензии партии «Родина». Та утверждает, что «Яблоко» без разрешения добавило в свою агитацию фразу «Пусть всегда будет солнце» и картинку с голубем. О суде против «Яблока» и о том, как государство борется с запросом на мирную жизнь, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
11: А за что вы задержали его?
12: Я не знаю, просто хочу гулять.
13: У Верховного суда в Москве перед началом апелляции партии «Яблоко» задерживали ее сторонников.